0: 102.9 FM в Армавире. Включай.
1: Всем добрый день, это Мия Бойко. Слушайте мою новую песню «Казак» на волнах радиостанции «Казак FM».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак-ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья. Люба земляки!

0: Ох, любо, братцы. 99,2 FM в Хадыжинске. Уключай.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио Казак FM.
2: Здесь

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16.

0: КФМ. Когда душа поет.
1: Привет, дорогие мои, я Юта. Дарю вам свою песню, которая называется «Я буду ждать тебя».

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где завершили сейф подсолнечника, сколько торговых павильонов демонтировали в Севастополе и где откроется фестиваль «Джазовая феерия». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сев подсолнечника на общей площади более 34 тысяч гектаров полностью завершили аграрии Крыма. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, в текущем году из-за погодных условий компания стартовала в крайне ранние сроки, еще в первой декаде апреля. Несмотря на определенные риски температурных перепадов, посевы хорошо развились за счет достаточного количества влаги в почве. По оценкам специалистов, сейчас в регионе есть все предпосылки для получения урожая более 1 тонны с гектара. В Севастополе с начала текущего года активизировали работу по пресечению нелегальной коммерческой деятельности. По данным профильного департамента, за этот период в городе демонтировали почти 300 незаконных установленных торговых павильонов. Очередной рейд прошел на проспекте генерала Острякова, где была пресечена работа 3 нелегальных объектов общепита и финансовых услуг. Власти города напоминают, что несанкционированная торговля ведется без ветеринарно-санитарных экспертиз и сертификатов качества, и призывают покупать товары на легальных рынках, ярмарках и в официальных магазинах. У подножия горы Аюдак в Партениде пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Джазовая феерия». В течение 2 месяца с 13 июня на территории будут выступать музыканты из Москвы, Луганска, Симферополя и Севастополя. В программе заявлены джаз, свинг, рок-н-ролл, блюз и фанк. Послушать живую музыку все желающие гости и жители полуострова смогут бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу 22 выше нуля. Привет отправляется в поселок городского типа Партенит под Алуштой. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: А с нашими программами действительно, ведь, друзья, день-то начинается легче, потому что много болтаем, что-то смеемся, что-то разговариваем. Всем утро добрейшего. В студии Александра Вольская и Андрей Зитер. Друзья, поехали встречать день.
1: Да, буду проживать свой каждый день, новый день, как одну маленькую жизнь, и инвестировать в нее только, друзья мои, позитив. И вы также, конечно, поступайте.
0: Ну что, лето, друзья, третий день, да, у нас получается. 3 июня, третий день лета. Давайте вспомним, как мы проводили наше детство, где мы отдыхали, чем занимались. И вообще все, что с этим связано, пишите нам на номер МАКС 928-401-2020. Обязательно все прочитаем. И, ну, немного по праздникам. Сегодня день парашюта и любимый праздник
1: многих,
0: Александр. День прогульщик.
1: Нет, я не
0: прогуливаю,
1: я очень ответственная.
0: Молодец. Так что, друзья, не прогуливайте, а мы поможем вам с хорошим настроением, немного хорошей музыки и продолжим с

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
4: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
5: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
6: Благодаря экспресс-успокоин все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. Экспресс-успокоин. Стресс надолго? Используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь у ветеринарного врача.
7: Новый год дает нам шанс начать жизнь заново с прекрасным зрением. Подари себе лучший подарок. Ясный взгляд на окружающий мир. Хирургия катаракты в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алло, Михалыч, трактор сломался. Похоже, топливный насос полетел. Срочно нужны запчасти. Ищи по-бырому, посевная встала.
9: Петрович, понял тебя. Ща метнусь в Гринар за насосом. Начинай разбирать.
10: Маркетплейс запчастей Гринар.ру. 150 тысяч товаров. Бесплатная доставка по России. Удобно, точно и в срок.
11: В магазинах «Победа». Напиток газированный «Сода йода апельсин». 79,90 за 2 литра.
12: Предложение действует с 1 по 15 июня 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
13: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей 6 июня.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Спонсор народного хита — банк «Кубань-кредит».
2: Свободные средства могут эффективно работать на бизнес. Депозиты «Доходный сейф онлайн» и «Предпринимательский онлайн» от банка «Кубань-кредит» позволяют получить повышенную доходность и приумножить капитал. Откройте депозит уже сегодня в мобильном приложении «Кубань-кредит онлайн». Подробности по телефону /25518.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России 25/18. Реклама, не оферта.

0: Доброе утро. 7:18 в студии Казак ФМ. В детстве мы не считали дни лета, мы их проживали. В студии Андрей Зитер и Александра Вольская. И сегодня мы, друзья, поговорим о самых лучших годах нашей жизни, о лете, о детстве. Когда нам было там, 5, 7, 10 лет, вообще неважно, казалось, вечность — это день. И мир казался таким вот огромным, преогромным, таким веселым и добрым.
1: Ты знаешь, вот летние каникулы, это действительно такая вот маленькая жизнь, все то, что в 3 месяца, скажем, да, такая вольность, да, в которой нет места самому главному, как, сейчас говорят модно, наши психологи триггеру, да, это то, что тебя раздражает, как говорится, да, то, что будильник он нас будил, да. И так это здорово, что никто тебя не будет, а ведь наоборот, все хотят, так, ходят, вернее, да, такие на цыпочках и хотят, чтобы ты побольше поспал, и тебя никто не будет.
0: Да, да, кстати, у меня вот бабушка всегда так делала, знаешь, никому не разрешала шуметь, пока я спала, такая...
1: Хорошая у тебя бабушка была.
0: Да, да.
1: Поэтому, видимо, у тебя крепкая нервная система. Меня будили в 4 утра корову доить.
0: Да? А ты знаешь, кстати...
1: И козу выгонять еще.
0: Серьезно?
1: Да, в луга. То есть я ходил, чуть свет не заря.
0: Слушай, мне кажется, что и у наших радиослушателей, и у нас с тобой есть вот лично такой, знаешь, сундук воспоминаний про детство. Но мне кажется, это вот, знаешь, запах свежескошенной травы, там, ягодок вкус, прям который, знаешь, ешь с грядки или как-то ощущение полной свободы.
1: Андрюш,
0: у тебя какой запах детства?
1: Ой, наверное, больше запах такого рассвета, вот туманности. Знаешь, козу гонял когда на это. То есть у меня такое, да. Клубника с молоком. То есть это запах небольшого дымка такого, да. То есть вот эти запахи, они вот у меня сохранились. Что у вас связывает с детством? Какие ассоциации? Напишите нам на номер Макс 928-401-2020.
0: Да, друзья, рассказывай.

0: Утро – это время, когда мы все официально переходим из режима одеяла в режим человека. Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
0: Дорогие наши, все радиослушатели, желаем поскорее сменить, кстати, вот этот режим и проснуться, взбодриться, а мы, Александра Вольская и Андрей Звитер, вам обязательно в этом поможем.
1: Яркие воспоминания из детства про лето, конечно же, мы сегодня с вами говорим о бесконечных играх во дворе до темноты. И, конечно же, давай начнем с самого главного. Это что у нас в детстве было? Это игры. Помнишь вот эти, например, какие игры? Вышибалы, помнишь?
0: Еще бы. Я помню и кашевара, помню, когда мы палками в банки сбивали. И помню вот это море волнуется раз.
1: Да, да, да.
0: И еще игра была одна, цепи кованые, раскуйте нас.
1: Помнишь? Казаки-разбойники.
0: О, это да. Как? Вот смотри, оказывается, у меня с детства самого, и тебя тоже.
1: А я тоже только хотела сказать, найди меня.
0: Связывала с Казак ФМ.
1: А, слушай, а секретики? Ты делал когда-нибудь секретики? Наверное, это игра девчонок, когда ямку выкапываешь, так вот, знаешь, туда цветочки, листочки. Девочки, кто такое делал? Стеклышком закрываешь, закапываешь, а потом самому лучшему другу или подружке показываешь. Смотри, какой у меня секретик. Это был целый ритуал.
0: Ну, после фильма «Буратино» мы на другое поле ходили. На поле чудес. И там все закапывали с пацанами. Пишет нам наш радиослушатель, давайте почитаем, что, как тема откликается, написала нам Виктория.
1: Да, да, Виктория Саша. Пишет, я сразу вспоминаю наш двор и игру в резиночку. Вот, кстати, да, резиночки.
0: Я, кстати, тоже умел прыгать на ней, тоже как-то попробовал, допрыгался.
1: Мы прыгали часами, пишет Виктория, а еще у нас во дворе росла огромная липа, и мы придумали игру, кто залезет на самый нижний сук. Интересно, почему на нижний? Почему
0: вот
1: не на верхний?
0: Да, почему не на верхний?
1: Но в любом случае им было страшно и весело.
0: А ты знаешь, ведь в детстве всегда деревья казались куда гораздо больше. Поэтому,
1: а может быть, поэтому,
0: поэтому
1: да.
0: И есть. И еще одно сообщение. Нин пишет, что она с родителями наоборот жила в деревне. И она как раз весь год трудилась в огороде, по дому. Корова у них была.
1: Бедная.
0: Так вот, и ее на лето отправляли к бабушке наоборот в город, где вот были самые счастливые месяцы. Бабушка водила в театр, пишет нам Нина, в музеи, в цирке. И совсем не хотелось возвращаться в деревню. Вот, собственно говоря, такие сообщения приходят от вас. Кстати, у нас в следующем выходе рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре», где мы рассказываем о культурных событиях, которые тоже можно посетить. Поэтому, если кто-то к вам приехал в гости, то вот послушайте, может пригодится.
1: А еще, друзья мои, в следующем выходе мы разыграем один билет на две персоны на концерт. Не пропустите, 5 июня Валерий Стронский вместе с симфоническим оркестром представит свою программу «Музыка времени» на сцене Краснодарской филармонии. Поэтому, конечно же, звоните, и будут билетики ваши.
0: А скажи мне, пожалуйста, Саша, а вот скажи, что у тебя вот значит слово вообще «лето» из детства? Есть такое?
1: Лето — это бабушка с дедушкой. Вот прям, честно, откровенно, очень скучаю по ним. Часто вспоминаю деревня и бабушка, которая меня очень крепко прижимала к груди. Это такой запах бабушки вообще, просто потрясающий.
0: А мы ездили в деревню к тетке, знаешь, уеду в деревню, да, к тетке. В
1: Помпас,
0: да, не в Комарово. А знаешь, почему мы туда, мне очень нравится туда ездить? Потому что там была большая свобода, тебя меньше контролировали. Да. А бабушка с дедушкой постоянно говорила. Пишите нам свои воспоминания о лете на номер 928-401-2020, мессенджер Макс, друзья.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, это молоко какое-то невкусное. Кислое.
3: Ты права, Нина. Оно начало прокисать. Если его оставить на некоторое время, из него получится простокваша.
0: А почему оно сделалось кислое?
3: Молоко – это живой продукт. И в нем есть особый молочный сахар, который называется лактозой. Его на самом деле в молоке не очень много, всего около 5%. Но лактоза – это прекрасная питательная среда для бактерий и различных микроорганизмов. И вот как раз молочно-кислые бактерии очень любят лактозу.
0: А это плохие бактерии или хорошие? Откуда они вообще берутся в молоке?
3: Молочно-кислые бактерии хорошие, а попадают они в молоко с вымени коровы, из ее млечных протоков и из окружающей среды. В свежем молоке их совсем немного, а потом они начинают размножаться, и их становится все больше. Эти бактерии питаются лактозой и выделяют кислоту, то есть перерабатывают молочный сахар в молочную кислоту. В итоге повышается кислотность напитка, а белки сворачиваются.
0: Все равно не поняла, почему они хорошие? Молоко ведь стало невкусное.
3: Это оно в первые дни, когда начало скисать, невкусное. А когда бактерии завершат свое дело и молоко превратится в простоквашу, будет очень вкусно. Люди с помощью молочно-кислых бактерий научились делать множество продуктов. На молочных заводах их специально добавляют в свежее молоко, чтобы получился кефир или творог, сметана или ряженка.
0: Ряженку я люблю. Папа, а давай в молоко ряженых бактерий запустим, чтобы молоко стало ряженкой.
2: Папа знает.

0: Козак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу Казаку стало известно. Где завершили сейф подсолнечника, сколько торговых павильонов демонтировали в Севастополе и где откроется фестиваль «Джазовая феерия». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сев подсолнечника на общей площади более 34 тысяч гектаров полностью завершили аграрии Крыма. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, в текущем году из-за погодных условий компания стартовала в крайне ранние сроки, еще в первой декаде апреля. Несмотря на определенные риски температурных перепадов, посевы хорошо развились за счет достаточного количества влаги в почве. По оценкам специалистов, сейчас в регионе есть все предпосылки для получения урожая более 1 тонны с гектара. В Севастополе с начала текущего года активизировали работу по пресечению нелегальной коммерческой деятельности. По данным профильного департамента, за этот период в городе демонтировали почти 300 незаконных установленных торговых павильонов. Очередной рейд прошел на проспекте генерала Острякова, где была пресечена работа 3 нелегальных объектов общепита и финансовых услуг. Власти города напоминают, что несанкционированная торговля ведется без ветеринарно-санитарных экспертиз и сертификатов качества, и призывают покупать товары на легальных рынках, ярмарках и в официальных магазинах. У подножия горы Аюдак в Партениде пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Джазовая феерия». В течение 2 месяца с 13 июня на территории будут выступать музыканты из Москвы, Луганска, Симферополя и Севастополя. В программе заявлены джаз, свинг, рок-н-ролл, блюз и фанк. Послушать живую музыку все желающие гости и жители полуострова смогут бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу 22 выше нуля. Привет отправляется в поселок городского типа Партенит под Алуштой. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды. Владимир Троицкий, радио «Казань». КФМ.
0: Эх, брат!

0: На Кубани 8-0-8, друзья, можно загадывать.
1: Красивая цифра.
0: Красивая, да. Лето, первые дни, и как раз что самое время вспомнить, как мы проводили это лето, где мы были, чем мы занимались, отдыхали, к бабушке в деревню.
1: Ни о чем не думали.
0: Действительно, ни о чем не думали. Бегали босиком, а иногда и даже и не емши, как говорится, да?
1: Да, либо с хлебом, кстати, корочкой хлеба, да?
0: Да, тоже такое было. Но Кубань, Черноморское побережье, как об этом-то не вспомнить? К нам со всей нашей огромной России приезжают дети на отдых.
1: Да.
0: Слушай, этот бриз, морской бриз, этот шум волн, рассветы, закаты, романтика. И даже, я бы тебе сказал, это первая влюбленность где-то
1: была. Как вариант, вполне может быть. Я вот, кстати, родилась и прожила всю практически свою жизнь на море. Как называю я море? Это морюшка. Я его просто очень люблю, обожаю. Андрей, как ты относишься к морю?
0: Я великолепно. Я каждые выходные стараюсь ездить к морскому побережью, потому что я там получаю колоссальный заряд энергии. Ну, а заряд энергии можно получить еще вместе с нами в этом часе.
1: Конечно.
0: Александра, ведь мы с тобой приготовили много достаточно разговоров, во-первых, воспоминаний. А еще, друзья, мы в этом часе разыграем один пригласительный билет на две персоны на концерт. Так что будьте с нами, внимательно нас слушайте. Конечно,
1: не пропустите.
0: Да, много хороших песен прозвучит сегодня. Номер мессенджера Макс 928-401-2020. Пишите сообщения, будем очень рады их прочитать.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 104.9 FM.

0: FM.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио. Комбикормовый завод «Павловский» реализует качественный комбикорм по заводской цене. Благодаря современным технологиям и компонентам наши корма дают максимальный привес на всех этапах кормления и изготовлены по государственному стандарту. Наши магазины находятся в станицах Новопокровской, Ленинградской, Кущевской, Брюховецкой, Павловской и Староминской. Звоните 8-952-81-11-888, 8-952-81-11-888.
4: Ищете, где спокойно и без суеты отдохнуть всей семьей на Черноморском побережье? Выбирайте гостиничный комплекс «Благодать». Целебный воздух, реликтовый бор пицунской сосны, развлекательные детские программы с аниматорами, большой бассейн, шведский стол, спортивные площадки. Гостиничный комплекс «Благодать». Хутор «Джанхот» в Геленджикском районе. Подробнее на сайте благодатьнаморе.ру. 0+.
5: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
6: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен».

0: Лето – это легкомыслие, открытость, нежность, эмоциональность. Одним словом, это детство. А в детстве лето длится, ну, на мой взгляд, оно вечно. А счастье измеряется количеством мороженого.
1: Да, друзья, да, да.
0: Доброе утро всем, кто сегодня просыпается вместе с нами. Сразу подключаюсь к нашим волнам Казак-ФМ в студии Александра Вольская и Андрей Зитер.
1: Да, всем доброе утро. И уже вот у нас прилетело сообщение в Максе. Плюс 7-928-401-2020. Напоминаю, друзья мои, Диана написала нам сообщение по поводу своего детства. И она пишет, о, прям вот так вот, о, лето и каникулы я вспоминаю с удовольствием и теплотой. Мое детство протекало в СССР. Да, у нас тоже, кстати. Родителям давали путевки от предприятия в детский лагерь. Я каждое лето с первого класса ездила с удовольствием. Бывало даже и на два потока сразу. Диана, я вам больше скажу, я тоже так ездила. И это было здорово. И еще была база в Новомихайловке. Там родители меня дожидали с лагеря, а потом ехали на море на базу. Так что такие каникулы у меня протекали действительно настоящими каникулами, Дианы. Ну, это прям здорово и классно.
0: Валентина Ивановна присылает нам сообщение. Мы каждое лето ездили к бабушке в станицу Брюховецкую. И у меня самое яркое воспоминание, пишет нам Валентина Ивановна, это сенокос. Представляешь сенокос? Какой аромат травы стоял. Да?
1: Я представляю,
0: я
1: да.
0: Вот помню. А я, кстати, на лошади возил копны вот, да, из сена, которые делали маленькие. Так, дальше прочитаем. Мы с дедом вставали в 4 утра, шли на поле, трава вся в России, а потом я сидела на самом верху огромной копны сена, вот, которую он сложил. Солнце только встает. Это было так величественно и спокойно.
1: Слушай,
0: одновременно.
1: Слушай, а я сейчас, знаешь, про что вспомнила? Мечта у меня была, кстати, надо в карте желаний написать. Мне всегда хотелось лечь на самую, ну, на высоту стога сена и полежать, и посмотреть на звездное небо.
0: У тебя мечта может исполниться, в любую станицу приезжаешь, тебя уже все знают, наши любимые радиослушатели, и обязательно пригласят тебе на сеновале полежать. На стоге сена. Друзья, поделитесь с нами своими воспоминаниями о лете, о детстве, как вы его проводили, на номер 928-401-2020. А мы эти сообщения обязательно прочитаем.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Лезгинка – танец народов Кавказа. Он символизирует гордость, силу и темперамент, а его движение часто сравнивают с полетом орла. Изначально это был танец воинов лезгин из Дагестана, но распространился он по всему Кавказу и стал народным. Мужчина, изображая орла, падает на колени, вскакивает, танцует, передвигаясь краткими шагами, резко вскидывает руки и делает стремительные движения телом. А если приближается девушка, то орел становится более смирным и начинает оберегать лебедя, словно плывущего по поверхности озера. Танцоры не касаются друг друга, но своими движениями дают понять, что они едины. У каждого народа Кавказа свой стиль исполнения лезгинки, но всех объединяет стремительность, энергия и страсть. Лезгинка признана нематериальным культурным наследием ЮНЕСКО. Она остается ярким символом художественного наследия народа.

0: проснулась.
1: Добрейшего, замечательного утра. Продолжай, Александр, давай. Проснулась.
0: Конечно, проснулась, подтянулась, улыбнулась. И говорю всем доброе утро, друзья мои, друзья наши, и всем, кто слушает Казак FM, кто просыпается в это утро солнечное с нами.
1: Слушай, но наша тема, вот воспоминания о лете, и как мы в детстве проводили это время, откликается у наших радиослушателей, и наша постоянная радиослушатель Людмила прислала нам, ну, достаточно такое большое сообщение, вот мы пока читали с Александром.
0: Да, мы прям долго читали, вникали в него, погружались.
1: Давай поделимся и с нашими радиослушателями, что пишет Людмила. Доброе утро. Мое детство и каникулы тоже были хорошими, нас было четверо у родителей, и двоюродных братьев, и сестер было тоже много. У нас, у родителей, был бассейн, в нем даже рыба была, и вот когда мы летом купались, мутили воду, потом рыба начинала нас лупить, выпрыгивала и хвостом нас ударяла, типа говорила, да, хватит купаться, выходите. А еще стояла большая верба, на ней была качеля над бассейном. Мы на ней качались, с нее даже пробовали в бассейн прыгать.
0: Ничего, вот я просто сейчас представляю, как это все происходило.
1: Так, дальше, что пишет Людмила.
0: Гусей, индюков растили, пасли.
1: Да, и траву им рвали, а когда, так, гусей пасли, книги читали, вот молодцы, еще образование было, да. Было же время, говорит Людмила, я очень люблю горы, это красота, горы Тянь-Шаня. Мама собирала травы, заваривала чай, это был самый вкусный чай. Сбор был минимум из 15 разнотравий. А еще топили самовар. Ах, как вкусно.
0: Людмила, представьте, как Людмилка. Мы прям, Людмила, вам спасибо большое, потому что мы просто вот с Андреем окунулись и оказались.
1: Еще одно сообщение прочитаем с тобой.
0: Светлана Курящая прислала нам сообщение. Доброе утро, Андрей, Александр, и вам доброе утро. Я родилась на нашей теплой Кубани. И моя бабушка жили рядом с дедушкой. Я всегда завидовала тем ребятам, которые приезжали к нам на хутор с других городов. Но наше лето проходило замечательно. Бегали по лужам после дождя. Они были такие теплые. Потом была она в пионерском лагере. В Кабардинке ходили в совхоз зарабатывать себе деньги. Что еще, кстати, да, по поводу зарабатывания. Купались в теплой реке. И вообще пишет Светлана, что классно мы и хорошо жили.
1: Вот я вспоминаю сразу тоже дожди. Они в детстве почему-то были очень теплые. Ливни для нас пахло. Это была радость. И мы не прятались, а наоборот выбегали. Друзья, вот я тоже рекомендую вам сейчас не прятаться, а взять в руки телефон, набрать номер 928-401-2020 и поиграть в следующем выходе с нами в игровой рубрике «Послесловица», где мы начинаем пословицы, а вы ее продолжаете. Так что ждем звонка от наших радиослушателей. Ну, музыка хорошая, ее всегда
0: никто
1: много.
0: Никто не отменял.
1: Не бывает, да, вообще без музыки тоска, друзья. Так что впереди музыка.

0: Просыпаемся дальше, дорогие наши. Вместе с нами в утреннем шоу «Алло, село». В эфире Александра Вольская, Андрей Зитер. Прямой эфир. Друзья, констатируем факт. Настроение потрясающе прекрасное.
1: Полет нормальный.
0: Да, да. Кстати, сегодня день парашютиста, кстати. Парашют взяла с собой.
1: У меня всегда с собой.
0: У нас студия на втором этаже, если что, будем выпрыгивать. Но мы сейчас не об этом, а о воспоминаниях о нашем детстве, как мы проводили лето. Ну, а на самом деле-то мы ждем с тобой звонка от нашего радиослушателя, потому что у нас на кону один пригласительный билет на две персоны.
1: На концерт.
0: Да, и пока набираете номер телефона 928-401-2020, Александра начнет зачитывать ваше сообщение.
1: А, кстати, друзья, хотим с Андреем вам выразить такую прям благодарность, потому что сообщения идут одно за другим, и вы так потрясающе рассказываете, вам огромное спасибо. Потому что вот написала нам Нина и пишет: не удержалась, пишу. А мы в каникулы из тряпочек шили кукол, играли в прятки, в классики, бегали на речку, и мамы нам кричали: утонешь, домой не приходи.
0: О, это знакомая фраза, кстати, да, мы не приходили.
1: Всегда было солнечно, и были теплые дожди. В огороде тоже, конечно же, помогали. И вот еще одно сообщение прилетело нам от Виктории, которая тоже говорит: доброе утро, мое детство было очень активным. Мы съезжались в край, в наш Краснодарский, к бабушке и дедушке. Нас было аж 10 внуков, а у бабушки был маленький дом, но нам хватало вместе всем места. Хозяйство было: куры, утки, поросенок звали Васька. И мы все помогали бабушке с уборкой и мыли посуду. В общем, вот такое, знаете, было веселое лето в тесноте, как говорится, да не в обиде.
0: Вот от Ольги сообщение мне тоже очень нравится. Нас отправляли в колхоз «Светлый путь», и мы собирали смородину. Руки все черные были, коленки зеленые от травы, но зато в конце дня нам давали по 15 рублей. Для меня это было для меня были это огромные деньги, это пишет нам Ольга. Я купила себе фломастеры и набор переводимых картинок. Вот люди, что дети покупали, да? Вот. А я вспоминаю, наши трудовые будни, приезжали в колхоз, тебе давали тяпку и говорили: вот тебе от рассвета, и вон там была финальная, которая у тебя дистанция, где заканчивается, до заката. И ты вот с этой тяпкой, эх, и вот и вперед, и прям вот солнце загораешь, прям такая красота.
1: Слушай,
0: была.
1: Ну я, конечно, вот эти вот, скажем, трудовые, да, будни каникульные я не застала. Но я знаю, что застала. Колорадских жуков. Друзья, кто помнит вот это вот...
0: А хочешь, смеяться будешь? Мы из них бусы делали.
1: Я не знаю.
0: Собирали.
1: А я их собирала... Дедушка нам давал баночку с керосином.
0: И
1: мы ходили вот по этим грядкам и собирали. Просто мы не могли, мы выли. Но спасибо дедушке, кстати, он нам платил денежку. Мы считали потом копеечку. Высчитывали. Это были, видимо, мои...
0: Подожди, у тебя богатое детство было.
1: Это были мои первые деньги. Понимаешь?
0: А мы гусеницу с капустой собирали. Это тоже там было, но все-таки детство было босоногое, счастливое, под солнцем, с ветром, да, и мы потом уж такие, знаешь, приезжали домой из деревни, и как в том мультфильме, помните, а нас и тут неплохо кормят сметаной, во, солнце, во, было все здорово. Ребят, мы отправляемся дальше, у нас впереди рубрика «Ленивые варенички», присылайте нам сообщение на номер 928-401-2020, все приветы, все признания любви обязательно.

0: Ох, да как же вкусно произносится вот это все, да, название рубрики «Ленивые варенички». И сразу хочется позавтракать. Даже кто не завтракал, прям завтракать уже. Это бодрость духа.
1: Да, всем доброе утро, кто завтракает. Всем приятного аппетита.
0: А желает вам Александра Вольская, а уж вторить ей буду я. Андрей, потерпи, сейчас будут скоро новости. Пойдем что-нибудь с тобой кофеек заварим. Друзья, если вы не знаете, кого и с кем, и с чем, с каким праздником поздравить, мы сейчас быстренько вам намекнем. Сегодня праздник очень хороший, на мой взгляд, праздник прогульщика. Это, знаете, личный повод прийти на работу, опоздать. Но это не призыв какой-то. Нет, друзья, нет, вовсе это все рассуждение с юмором.
1: Смотря, знаешь, где
0: придумать
1: прогулять.
0: Оправдание какое-нибудь. Вот ты бы что придумала, если опоздала на работу? Что бы ты сказала?
1: Я не прогуливаю. Да? Я хорошая девочка.
0: Ладно, хорошо, уберем эту тему тогда. День велосипеда. Спорт в нашей жизни, его никто не исключал. Особенно в детстве, когда у тебя велосипед большой, я помню, был. Мы учились кататься, ногу под раму вот так вставляли. Не сверху, мы же маленькие были, залезть не могли. И вот гоняли.
1: А я всегда мечтала, чтобы у меня был велосипед. А я, к сожалению, так не научилась. Ну, сейчас пытались меня посадить.
0: Я научу тебя.
1: Я боюсь до первого разбитого колена.
0: Да перестань, это все очень просто. Да, сядешь на раму велосипеда, я тебя покатаю.
1: На раму. Смотри, я же запомню.
0: Главное, чтобы ты не отмечала Всемирный день косолапых.
1: Нет, все хорошо у меня с ножками.
0: День портных, друзья. Ой, ну день портных, такие люди, которые делают нас красивыми, шьют нам разные наряды. Кстати, да, вот у нас внизу есть тоже помещение, где девчонки постоянно вот что-то шьют, подшивают. Так что вас с праздником, дорогие наши. Ну, смотрите, сколько событий, очень много. А еще нам одно сообщение утром пришло, прям в 7 утра. Нам Николай написал: ребят, спасибо огромное за настроение. И сварил себе килограмм пельменей. Давно мечтал об этом делать. Вот сижу, ем и вас слушаю. Что, ну, время прошло, мы Николаю передадим привет и приятного аппетита. Кстати, почему нет сегодня день повторений? Повторяй, не повторяйся.
1: Ты повторяешься, нет?
0: Вот, так, рассказали, привет и передали. Что у нас впереди с тобой ждет нас? Хорошие кто?
1: Новости.
0: Новости, правильно?
1: Да.
0: От кого? От Юлии Сороки.
1: Ну, послушаем.
0: Да, музычку и пойдем дальше.
2: Как же поют земляки! Эх, знай наши!

0: Зак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, где завершили сейф подсолнечника, сколько торговых павильонов демонтировали в Севастополе и где откроется фестиваль «Джазовая феерия». В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Сев подсолнечника на общей площади более 34 тысяч гектаров полностью завершили аграрии Крыма. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства республики, в текущем году из-за погодных условий компания стартовала в крайне ранние сроки, еще в первой декаде апреля. Несмотря на определенные риски температурных перепадов, посевы хорошо развились за счет достаточного количества влаги в почве. По оценкам специалистов, сейчас в регионе есть все предпосылки для получения урожая более 1 тонны с гектара. В Севастополе с начала текущего года активизировали работу по пресечению нелегальной коммерческой деятельности. По данным профильного департамента, за этот период в городе демонтировали почти 300 незаконных установленных торговых павильонов. Очередной рейд прошел на проспекте генерала Острякова, где была пресечена работа 3 нелегальных объектов общепита и финансовых услуг. Власти города напоминают, что несанкционированная торговля ведется без ветеринарно-санитарных экспертиз и сертификатов качества, и призывают покупать товары на легальных рынках, ярмарках и в официальных магазинах. У подножия горы Аюдак в Партениде пройдет 5-й всероссийский фестиваль «Джазовая феерия». В течение 2 месяцев с 13 июня на территории будут выступать музыканты из Москвы, Луганска, Симферополя и Севастополя. В программе заявлены джаз, свинг, рок-н-ролл, блюз и фанк. Послушать живую музыку все желающие гости и жители полуострова смогут бесплатно. На этом пока все. Далее расскажу о погоде. На полуострове ожидается малооблачная погода, в большинстве районов без осадков, в Симферополе до 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18, в Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса, в Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 26, в Севастополе по прогнозу 22 выше нуля. Привет отправляется в поселок городского типа Партенит под Алуштой. Завтра у вас до 23 градусов, малооблачно и без осадков. Дома вашему желаю хорошей погоды. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Итак, замечательное лето, которое только-только начинается. Ну, у нас как бы на Кубани оно достаточно такое пролонгировано заранее и немножко уходит даже на сентябрь месяц. Но в некоторых северных районах оно начинается календарно вовремя, друзья. Доброе утро. В студии Андрей Зиттер, Александра Вольская.
1: Всем доброе утро, кто к нам присоединился. И, друзья, сегодня мы говорили о велосипедах, о секретиках, я не знаю, там, о сене, да, о чем мы еще сегодня говорили. Очень много сообщений приходило. Вообще говорили о том, какие воспоминания у нас с вами были из детства. Но главное открытие сегодняшнего утра в том, друзья мои, что мы невероятно богаты. А чем, Андрей, как ты думаешь, мы богаты-то? У нас мы богаты...
0: Эмоциями и воспоминаниями,
1: конечно,
0: я считаю,
1: мы богаты тем, что мы в наших сердечках держим наши вот эти вот воспоминания, одежда.
0: У нас третий час, к нам обязательно присоединяются гости, и придет к нам сегодня Елена Крохмаль, эксперт в области образования, многодетная мама, победитель конкурса «Мама», предприниматель. В прошлом году получила она этот замечательный статус. У нее своя студия продленки, знает, как вытащить детей из телефона и умеет с ними и плясать, и играть, и учиться. Так что ждем гостя, друзья. Будьте с нами. Будьте на волне радио «Казань».

0: Любови Недвиги из станицы Привольной.
1: Я люблю Казак ФМ, он мне сильно нравится. Как услышу поздравления, сразу лучшее настроение.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Град стройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
6: Ну что опять за рок-концерт в машине?
7: Да просто Мурзик сильно нервничает.
6: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
7: Мурзик, это же просто песня какая-то.
6: А от длительного стресса есть курс «Успокоин». Покупайте курс и экспресс-успокоин в зоомагазинах вашего города.
3: Имеется противопоказание. Требуется консультация специалиста.
6: Краснодар. Встречаем лето вместе. 12 июня. Официальное открытие «Моревиль». С самого утра и до вечера. Детская анимация, артисты, диджеи, три огромных бассейна, рестораны, бары, конкурсы, подарки и атмосфера большого летнего праздника. А вечером специальный гость. Акмаль. «Моревиль». Место, где начинается лето. 12 июня. Не пропустите. Адыгея. Улица Шапсукская. Дамба. 10/2.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
6: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
9: Спонсор народного хита – банк «Кубань-кредит».
10: Надежные решения для работы на международных рынках в банке «Кубань-кредит». Осуществляйте расчеты в китайских юанях, армянских драмах и казахстанских тенге. Просто и безопасно. Подробности по телефону /25/18.
11: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.

0: Ну что, вот, друзья, мы и перевалили, собственно говоря, как через горы в третий час, как в детстве, да, нам вот прислали сообщение, любимые горы, там проводили время. Третий час, а значит, мы уж тут напекли караваев. Александра рушник погладила, к чему это все говорю,
1: потому что,
0: конечно, мы готовы уже встречать гостей. В гостях у нас, ну, на мой взгляд, интереснейший человек. Сейчас Александр расскажет, кто к нам пришел. Давай.
1: Да, к нам в гости пришла очень красивая, потрясающая женщина Елена Крохмаль. Эксперт в области образования, многодетная мамочка, победитель конкурса «Мама-предприниматель» в прошлом году. Еще что, у Елены есть своя студия «Продленка». И Лена-то знает, как вытащить детей-то из телефона. Умеет с ними и плясать, и играть, и учиться. И, в общем, все наша Елена знает все о детстве. Доброе утро.
0: Вот, услышали голос наших гостей.
1: Доброе утро.
0: Лена, вот все вопросы, которые вот сейчас Александра, да, там регалии все озвучила, мы обязательно это спросим, нам тоже интересно, мы любопытны. Но первое, что хочется спросить, как прошло ваше детство? Вообще, как проходило? Чем вы летом занимались? Вот это тоже интересно, потому что ваш темперамент, это, как электростанция.
2: Если бы у меня не было бы классного детства, я бы не знала, что сделать с детьми, когда у них в руках телефоны. Детство прошло мое в станице, когда еще не было асфальта, и мы с удовольствием бегали по пыли. И именно в детстве мы изучили столько игр. Это сейчас ученые говорят, что это игра для того, чтобы развивалось внимание. Это для внимательности, это для коммуникации. Мы не думали раньше об этом.
1: Не
2: мы
1: знали,
2: просто
1: да?
2: играли. Ну. И вот сегодня еду я к вам и говорю мужу, он же тоже со станицы у меня, станичный казак, кубанский. Я говорю, ты во какие игры играл? Он говорит, я не помню, в какие играл, но я не сидел ни минуты. Мы не сидели, не страдали. Мы постоянно были в движении. На что злились родители? Как нас отмыть к новому учебному году?
0: Подождите, вы так за три месяца запачкывали?
2: Мало того, мы худели. Родители нас... вот сейчас дети говорят, что такое лозина? Мама говорит, ну, держитесь, девчонки. Я сейчас выломаю лозину и буду вас лозиной загонять домой.
1: Знаю сейчас.
2: Не знают. Хорошо, родители знают.
1: Они знают свои права.
2: Да, у них же наказание сейчас какое? Отберу телефон.
1: Да.
2: А она стала лозина. И почему мы еще худели за лето? Потому что некогда было. Мы настолько заняты были играми, нам некогда было поесть. Любимая еда это была хлеб. Под кран, тогда называлась эта колонка, с сахаром посыпали.
0: Ох, мы это все проходили.
2: Всего, и вперед.
0: Маслом еще сливочным сверху. И прям все, и ищите, свищите. А какао мы еще посыпали, помню. Это был десерт.
2: Еще знаете, что так нравится? Ну угости. Потому что, да не угости, накорми, потому что домой надо. А домой загонят, слышите это слово? И не выпустят.
1: Это было страшно.
2: Это страшно, потому что обходили дом.
0: Знаете, а у нас в детстве мама еще нам собирала такой продуктовый набор в какую-нибудь там корзину и что-то. Она говорит, так, вы все равно будете бегать. Там полагать, она говорила.
1: Вот.
0: То есть бегать, да. И она говорит, ну, там где-нибудь перекусите. Вот у нас девчонки какие-то шалаши, мы пацаны настроим. Девчонки там все там устроят. И мы вот там, да, приходили туда, и у нас у каждого еда была, какие-то обеды, праздники. Все, и потом, ну, мы толстели почему-то, мы не худели. Мало бегали.
2: А вы, наверное, где росли? Я же в станице росла, а вы где?
0: В деревне у деда с бабушкой, да. Как бы дед не очень хорошо относился, когда продукты питания из дома выносили. Он там наказывал нас, да.
2: А ругали вас за то, когда вот нагуляешься, а потом вся эта банда к тебе домой.
1: Понатопчат.
2: А босиком же ходили.
1: Да.
2: Понатопчат, не закроем холодильник, со стола не вытерли. Но не было тогда такого, знаете, квазину ты за это не получал, но наоборот хлебосольные были. И всегда радовались родители. Значит, с моими детьми интересно.
0: Ну что, друзья, мы еще поговорим, конечно, обязательно на тему детства, повспоминаем разные истории с нашей гостью Еленой Крохмаль. Но подключайтесь к нашей видеотрансляции в социальных сетях во ВКонтакте. Пишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020. Задавайте вопросы. Будьте любопытными. Рассказывайте о своих событиях из детства. Как вы проводили это лето. Ну что, музыка хорошая нам не помешает, а видеотрансляция. Мы продолжим разговор.
3: Привет, друзья! Это Виктор Дорин. Слушайте мои песни на волнах радио «Казань».

0: Продолжается наш гостевой час. Мы с превеликим удовольствием встречаем наших гостей. Сегодня у нас человек интересный, рассказывает столько прекрасных историй. Кстати, вот кто с нами остается в видеотрансляции, подключается в социальных сетях, во ВКонтакте, кто нас смотрит на платформе Рутуб, те вот, кстати, да, могут и увидеть, что у нас в студии происходит.
1: О чем мы говорим.
0: И о чем мы говорим.
1: А
0: да,
1: мы постоянно пока говорили.
0: Давайте, расскажи, кто пришел к нам в гости.
1: С удовольствием. Елена Крохмаль, эксперт в области образования, многодетная мама, победитель конкурса «Мама-предприниматель». У Елены своя студия, продленка, она знает вообще, как вытащить детей из телефона, умеет с ними плясать, играть и вообще сделать так, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, и чтобы его детство было таким же замечательным, как у нас было замечательное детство. Лена, ну вот

0: А мама всегда там с папой говорит: вы знаете, вы не настаиваете, если он хочет, пусть он сидит в телефоне, главное, чтобы мне было горько и обидно. Почему? Потому что они думают, что если что-то пойдет не так, он в этот же телефончик позвонил: мама, папа, мне грустно, забирайте, они на работе, им будет некомфортно. Ну хорошо, тогда что мы делаем? Мы организовываем игру. Я говорю: ребят, вообще не вопрос. Что у вас? Я, конечно, посмотрю, во что они играют. Безобидная ли эта игра, потому что многие родители не знают, во что играют их дети. А они открывают телефон, а там совсем не то, что надо. Вот, я там посмотрела, говорю, и все, и мы организуем. И так играем в слова. И вот я сижу, говорю: что-то грустно. А. Что делаем? Армавир. Угу. А. Там Р. На Р там, например, какой-то город. Но у нас тема, например, только города Краснодарского края. Или города России. Или усложняем песня с этого. И начинаем играть. Конечно, когда ты громко, когда ты начинаешь пропевать, ты обращаешь на себя внимание. И он потихоньку-потихоньку отвлекается. Да, да, потом ты поворачиваешься и говоришь: если еще у тебя там интересно... Мы тебя подождем, если вообще тебе не мешаем. Совершенно не мешаем.
1: Даете выбор, право выбора, да, все равно?
0: Как это так, вы меня не видите? Понимаете, здесь вот такая интрига. Как это так, вы меня не видите? И подождите, тут начинаются аплодисменты, и я начинаю говорить. Итак, сегодня приз за этот конкурс получает народная артистка Российской Федерации, которая исполнила песни громче всех. Это Полина Крахмаль. Аплодисменты и чупа-чупс. Три копейки чупа-чупса.
1: А чупа-чупсы всегда...
0: Всегда есть подарки. Всегда есть подарки. Даже есть подарок. Смотрите, какой. Дополнительное время в игру телефон. Или обменяй на чупа-чупс. Представляете, какие
2: хитрые. Родители, то есть, мне кажется, в первую очередь родители должны сами быть заинтересованы в этом, да, чтобы поиграть в игру вот такую. То есть, а вы все равно это проводите у себя, потому что большое количество детей, да, им это интересно все вместе.
0: Я еще хожу на родительские собрания и рассказываю родителям, что делать с детьми. Понимаете,
1: вас приглашают?
0: В чем дело? Да, я хожу на родительские собрания, я дружу со школами. Я житель Карасунского округа.
2: Нет, подождите, ваш темперамент, мне кажется, ну это тяжело отказать вам.
0: Нет, мне всегда говорят: ты придешь, вот есть же темы на собрания серьезные. И вот мне там директор школы, где учится моя дочь, она говорит: Лен, приди, пожалуйста, разбавь эту обстановку. Давай это собрание закончим яркими красками.
2: Да. Вот, кстати, про собрание мы поговорим с вами в видеотрансляции. Уйдем немножечко мы на небольшую музыкальную паузу. Друзья, подключайтесь к нам в социальных сетях во ВКонтакте. Пишите свои сообщения, задавайте вопросы под видеотрансляцией. Обязательно их адресуем.

0: Но солнышко, на самом деле, оно уже перестало нести функцию такого будильника, я скажу, да, оно уже перешло в функцию согревающую. А кто, как
1: уже,
0: же
1: я мы... думаю, что многие проснулись.
0: Да, в утреннем шоу, что согреваем? Согреваем своими разговорами, да?
1: Ну, у нас сегодня прям такие разговоры...
0: Вода в кружках кипит от наших бесед.
1: Ну, я думаю, что, знаешь, кипит она и правильно, что кипит, и когда наши слушатели увидят запись, да, в ВК, и послушают, и мы рекомендуем, потому что очень интересно у нас беседы. Интересно, познавательно, особенно для мам, у которых маленькие пока еще детки, и уже наперед они посмотрят.
0: Я думаю, что информация для всех интересна, и для взрослых, Саш, и для детей. У нас в гостях Елена Крохмаль, эксперт в области образования, многодетная мама. Потрясающий энергии человек, победитель конкурса «Мама-предприниматель». В прошлом году, я, Лен, хочу, чтобы и в этом году, и в последующем...
2: Сегодня встречаю участников конкурса.
1: Серьезно?
2: Сегодня,
0: у вас есть и студия продленки своя, и, знаете, много интересных моментов, как ребенка адаптировать в социуме, как в обществе ему вот освоиться и быть как бы своим. И вот вопрос такой, да, вот вне школы дети часто не хватает живого общения. Со сверстниками не хватает живого общения. Иногда же коммуникации со взрослыми тоже не хватает. Да, где-то тоже бы там поправить. Да, вот. Как вы помогаете ребятам вот учиться, дружить, решать конфликты и работать вот в команде? Вот вообще в целом вот о социуме, как ему там быть и как вот
2: на решить, каждого там, ребенка давайте. Свой рецепт, я вам так скажу. Опять же, может быть, я удивлю своей позиции, но это должен знать каждый учитель, каждый родитель, каждый человек, который взаимодействует с ребенком. Порой нам кажется, что если мы организовываем какую-то игру, все дети должны включиться, а он будет сидеть на лавочке. Вы не думаете о том, что ему неинтересно, он уже включился. Он включился, наблюдая за игрой.
1: Да, он как в роли наблюдателя.
2: У него такой характер, у него темперамент, у него есть такая потребность, и ему надо дать возможность посидеть на лавке. Многие будут говорить: ой, какая неинтересная игра, у вас там часть детей сидят. Не мешайте этим людям, потому что они не понимают и не разбираются в детской психологии, физиологии. Не так важно. Потом дальше. Нам же все равно хочется, чтобы он проявил себя. Угу. Нам же не хочется, чтобы он тихо молчал. Просто под него надо подбирать игру. Есть игры подвижные, есть игры тихие, есть игры на логику, есть игры на воображение. Их очень много разных игр. Зимние, посезонные, угу, различные, да, на воздухе. Так, нет такого ребенка, который не выбрал бы себе игру. Единственное, с тобой в паре должен работать хороший психолог. Ага. Или вы, как психолог, должны научиться общаться с этим ребенком.
1: Либо распознать, что, какой ребенок.
2: Как,
1: да,
2: я начинаю общение? Не все дети, например, тактильные, контактные. Я всегда подхожу и говорю: привет. Я никогда не говорю: здравствуй. Я говорю: привет.
0: Ну, то есть вы сразу себя, да, так раз на возраст, его,
2: слушай,
0: то есть, как на уровень.
2: Ага. Что-то ты сегодня такой вот необычный, какой-то у тебя взгляд. Все ли у тебя отлично? Ты хочешь поделиться какой-то интересной историей. Он совсем с собой не хочет поделиться историей. Ага. Но он тогда... А что у тебя в руках? О, у меня тоже такое есть. И ты начинаешь разговаривать. А что тебе... И ты в разговоре можешь понять, что ему нравится. Угу. Если вот нам нравится, например, ему там, он там изучает морские миры, он такой тихий мальчик, любит энциклопедии, и я вижу, что он там заинтересован осьминогами. Я завтра приду на работу и принесу осьминога. Я принесу, я его сделаю, я принесу книгу.
1: Что-то связанное, да, со осьминогом.
2: И знаете, как круто? Вот он не играет, но ему нравится игра, которая называется «Мено». Ага. Когда они выкладывают парные картинки, и там только рыбный мир. Угу. Все, он тебе доверился, он понял, что игра, в которую ты играешь вместе с ним, это то, что ему нравится.
0: Да,
2: он выберет ту игру, совсем не на морскую тему. Он тебе доверил, он поиграет, он получит уже предудовольствие от взаимодействия с детьми.
0: Лена, это получается, что ребенок еще и начинает доверять взрослому человеку.
2: Да, это важно.
0: И от этого он может еще и вот этот формат, который вы предлагаете ему, он может его еще и протранслировать своему сверстнику. Да?
2: Да.
0: То есть как бы в этом контакте понять, что интересно, там, друга завести себе, да, скажу так, и поиграть в эту игру, или предложить что-то ему. Мне нравится эта тема.
1: А мне, знаете, что стало интересно? Прям такой вопрос возник вот в ходе разговора. Лен, Ань, скажите, дети вас называют просто по имени или имени-отчеству?
2: Нет, они говорят по имени-отчеству, хотя я вот прям друг-друг, я вот чувствую. Не потому, что опять мне очень хочется быть такой, я сама по себе такая. Вот как мне говорят, ты неправильный педагог. Я говорю, нет, я правильный педагог, просто у меня условия такие, где я не ставлю двойки, ставлю пятерки. Я для того, чтобы быть помощником учителю и родителям. Понимаете, у меня образ совсем другой. Я вот, у меня же в моей истории вместе со мной работают взрослые дети. Им было очень сложно меня принять как маму, которая так легко общается с детьми. И меня радует, что они поняли, что так надо. Это очень интересно. Я могу сказать там, например, так, ёлки-палки, чего у тебя такие грязные шлюпки? Ты пришел там...
0: Лен, Александр, давайте мы еще раз с вами уйдем на музыкальную паузу. Дадим возможность нашим слушателям немножко передохнуть, потанцевать, подвигаться, проснуться под хорошие мелодии. Подключайтесь к нам в видеотрансляциях, в социальных сетях, во ВКонтакте. Пишите свои вопросы, задавайте, мы адресуем наши гости. Буквально через минуту мы услышим.

0: продолжаем нашу беседу. Буквально еще один у нас выход получится с нашей гостью. Александра, давай еще раз.
1: Да, Елена Крохмаль, эксперт в области образования. Многодетная мамочка, победитель конкурса «Мама-предприниматель». И у Елены своя студия «Продленка». И Елена знает, как детей вытащить-то из телефона, умеет с ними и плясать, и играть, и учиться, о чем она нам сейчас вот рассказывала. Это безумно интересно.
0: Лен, вопрос короткий вроде, да, как бы, ну, на мой взгляд, да. Вот что вы пожелаете родителям и вообще вот как специалист, и чтобы вот лето у детей, да, такое было хорошее.
1: Что-то такое прям, кстати, что-то.
2: Дорогие родители, сегодня третий день лета. И если вы не придумали маршрутную карту для развития вашего ребенка, придумайте так, в голове держа такую фразу. Лето вашего ребенка должно быть полезным. Отпустите его отдохнуть, наполниться и порадуйтесь за то, что у него каникулы.
0: Спасибо огромное вам за то, что вы нашли возможность прийти сегодня к нам, поговорить. Ну, достаточно очень полезные темы. Мы для себя очень многое почерпнули. Я надеюсь, что и наши радиослушатели тоже для себя
1: что-то уверена,
0: взяли.
1: Что, да? Да, я 100%.
0: Воспитательный процесс детей. Вообще, как общаться с ребятишками и дать им понимание, что мы их любим, что они для нас очень нужны и важны. Как и мы с Александрой Вольской, Андреем Зитер, любим наших радиослушателей и будем вас всегда по утрам.
1: А мне хочется, чтобы в наши дети через много лет вспоминали так же, какое у меня было замечательное лето в детстве.
0: Спасибо большое. Ну что, отправляемся в день грядущий. Впереди у нас новости, музыка, будет много хорошей программы. Придут, расскажут нам наши коллеги, друзья, ваши любимые наши ведущие. То встретимся завтра.
1: Всем пока-пока.
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО «СЗ 3 ЮСИ Кубань». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
5: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наших!

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу казаку стало известно, как крымчане могут записаться к врачу через интернет, сколько школьников советского района начали посещать лагеря дневного пребывания и что открыли в детской академии истории в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму запустили запись на прием к врачу через чат-бот в национальном мессенджере под названием «Макс». С помощью нового сервиса пациенты могут не только дистанционно спланировать или отменить визит в поликлинику, но и посмотреть историю своих записей, получить телемедицинскую консультацию, а также закрыть больничный лист без очного осмотра. Онлайн-приемы ведут специалисты того медучреждения, к которому прикреплен гражданин. Для того, чтобы начать пользоваться цифровым помощником, пользователю необходимо указать дату рождения и страховой номер индивидуального лицевого счета. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в Советском районе. Более 90 местных ребят уже отправились на отдых в загородные лагеря полуострова. Свыше 1500 школьников начали посещать 12 лагерей с дневным пребыванием, тематические площадки и лагерь труда. Для детей, остающихся в дневных лагерях, организовано полноценное двухразовое горячее питание, а в программу отдыха включены спортивные состязания, творческие студии и викторины. Особое внимание педагоги уделяют детской безопасности на дорогах и водоемах. Первая игровая площадка детской академии истории открылась на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Парк с обучающими элементами рассчитан на самых маленьких посетителей, а его первая открывающаяся очередь полностью посвящена Древнему Риму. Игровые зоны здесь выполнены в виде знаменитых исторических сооружений – акведука, колизея, осадных машин, благодаря чему малыши смогут знакомиться с историей в процессе игры. В дальнейшем в парке планируют создать отдельные зоны, посвященные Византии и Москве. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 26. В Севастополе, по прогнозам синоптиков, плюс 22. Привет отправляем поселок городского типа Советский. Завтра у вас ожидается 24 градуса, малооблачная и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак». FM.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи делают свою музыку погромче, чтобы мы сделали свою потише. Это наши соседи, чтобы узнать погоду, заходят на несколько метеосайтов, вместо того, чтобы посмотреть в окно. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович,
1: да.
0: А кто, по твоему мнению, твой лучший сосед? Наверное, я?
1: Не, Русланчик, не ты, а соседи из 42-й квартиры.
0: Но почему не я, а они?
1: А потому что они дома не живут, а постоянно в командировках. Золотые люди!

0: дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак ФМ. Не переключайтесь.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Станица, вечер, тишина. И вдруг на всю страницу лай, шум, крики, ор. Врывается в дом сосед и говорит: «Ваша собака

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как крымчане могут записаться к врачу через интернет, сколько школьников советского района начали посещать лагеря дневного пребывания и что открыли в детской академии истории в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму запустили запись на прием к врачу через чат-бот в национальном мессенджере под названием «Макс». С помощью нового сервиса пациенты могут не только дистанционно спланировать или отменить визит в поликлинику, но и посмотреть историю своих записей, получить телемедицинскую консультацию, а также закрыть больничный лист без очного осмотра. Онлайн-приемы ведут специалисты того медучреждения, к которому прикреплен гражданин. Для того, чтобы начать пользоваться цифровым помощником, пользователю необходимо указать дату рождения и страховой номер индивидуального лицевого счета. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в Советском районе. Более 90 местных ребят уже отправились на отдых в загородные лагеря полуострова. Свыше 1500 школьников начали посещать 12 лагерей с дневным пребыванием, тематические площадки и лагерь труда. Для детей, остающихся в дневных лагерях, организовано полноценное двухразовое горячее питание, а в программу отдыха включены спортивные состязания, творческие студии и викторины. Особое внимание педагоги уделяют детской безопасности на дорогах и водоемах. Первая игровая площадка детской академии истории открылась на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Парк с обучающими элементами рассчитан на самых маленьких посетителей, а его первая открывающаяся очередь полностью посвящена Древнему Риму. Игровые зоны здесь выполнены в виде знаменитых исторических сооружений – акведука, колизея, осадных машин, благодаря чему малыши смогут знакомиться с историей в процессе игры. В дальнейшем в парке планируется создать отдельные зоны, посвященные Византии и Москве. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 26. В Севастополе, по прогнозам синоптиков, плюс 22. Привет отправляем в поселок городского типа Советский. Завтра у вас ожидается 24 градуса, малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак». FM.

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца, под морозную зимнюю стужей, под шальною пулей дурой. Человек, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Дни пролетят и года —

0: дали мне.
1: Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только у наших соседей быстрее скорости света распространяется сплетня и тратится зарплата. Это наши соседи не боятся самых страшных ужастиков, но до сих пор боятся зайца-робота из «Ну, погоди».
2: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А можно я у тебя в сарае свои инструменты на время оставлю?
1: Да, похоже, надо все-таки в гараже ремонт делать. Сколько раз я тебе говорил, что это гараж, а не сарай.
0: Ну, выглядит как сарай.
1: Да уберусь я там скоро.
2: Два соседа на

0: дорогое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, опять у меня ровно не получается рисовать.
3: Ничего страшного, дочь. Давай сотрем эту линию ластиком.
0: А как он стирает то, что нарисовано карандашом?
3: С помощью силы трения. Она возникает, когда ты трешь резинкой по линии, нарисованной на бумаге. В этот момент там возникает электростатическое напряжение, то есть вырабатывается маленькое электричество. А линия на бумаге оставляет графит, из которого состоит стержень простого карандаша. При этом они не впитываются в лист, а просто остаются сверху. И вот ты трешь, а частички графита легко отделяются от бумаги и прилипают к стерке. А линия тем временем исчезает.
0: А цветной карандаш так можно стереть? Или ручку?
3: К сожалению, нет. Стержни цветных карандашей состоят не из графита, а, как правило, содержат цветной воск. Частички воска не прилипают к ластику, поэтому цветные карандаши практически не стираются резинкой. А следы шариковой или гелевой ручки или фломастера в бумагу впитываются глубоко, поэтому необходимо снять очень толстый слой, чтобы удалить следы чернил.
0: А если потереть сильно-сильно?
3: Потереть-то можно, но, знаешь, есть такая загадка. 3 до 3 до 3 что будет?
0: Сейчас посчитаю.
3: Сколько ни считай, а получится дырка, которую протрешь.
0: Так нечестно, папа. Это я тебе всегда загадки должна загадывать.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Поздняя ночь. Муж с женой лежат в постели, ну, спят, естественно. И тут, неожиданно посреди ночи, муж начинает бурчать во сне. Лежит такой: «Наденька, Наденька».
2: Жена его в бок толкает и говорит: «Я не поняла, это какая еще Наденька?»
1: Муж просыпается и говорит: «Что? Наденька! Наденька мне второе одеяло, а то как-то холодно».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу. Казаку стало известно, как крымчане могут записаться к врачу через интернет, сколько школьников советского района начали посещать лагеря дневного пребывания и что открыли в детской академии истории в Севастополе. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. В Крыму запустили запись на прием к врачу через чат-бот в национальном мессенджере под названием «Макс». С помощью нового сервиса пациенты могут не только дистанционно спланировать или отменить визит в поликлинику, но и посмотреть историю своих записей, получить телемедицинскую консультацию, а также закрыть больничный лист без очного осмотра. Онлайн-приемы ведут специалисты того медучреждения, к которому прикреплен гражданин. Для того, чтобы начать пользоваться цифровым помощником, пользователю необходимо указать дату рождения и страховой номер индивидуального лицевого счета. Летняя оздоровительная кампания официально стартовала в Советском районе. Более 90 местных ребят уже отправились на отдых в загородные лагеря полуострова. Свыше 1500 школьников начали посещать 12 лагерей с дневным пребыванием, тематические площадки и лагерь труда. Для детей, остающихся в дневных лагерях, организовано полноценное двухразовое горячее питание, а в программу отдыха включены спортивные состязания, творческие студии и викторины. Особое внимание педагоги уделяют детской безопасности на дорогах и водоемах. Первая игровая площадка детской академии истории открылась на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес». Парк с обучающими элементами рассчитан на самых маленьких посетителей, а его первая открывающаяся очередь полностью посвящена Древнему Риму. Игровые зоны здесь выполнены в виде знаменитых исторических сооружений – акведука, колизея, осадных машин, благодаря чему малыши смогут знакомиться с историей в процессе игры. В дальнейшем в парке планируется создать отдельные зоны, посвященные Византии и Москве. На этом все. Далее расскажу о погоде. На полуострове сегодня ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе 25 градусов, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до плюс 18. В Алуште и Евпатории ожидается 23 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 26. В Севастополе, по прогнозам синоптиков, плюс 22. Привет отправляем поселок городского типа Советский. Завтра у вас ожидается 24 градуса, малооблачно и без осадков. Дому вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак». FM.
0: Эх, бар.

Идешь по улице, а в руке квас «Староминский». Делаешь глоток и понимаешь – «Староминский» – то, что надо. «Староминский» – 30 лет безупречного вкуса.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступит 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко, общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн-платформе. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Дало фандыр – осетинский народный музыкальный инструмент. Он относится к семейству щипковых, звуки на котором извлекаются быстрым перебором струн. Их обычно три – брецанием или щелканием по ним пальцами. Корпус инструмента прямоугольной формы. Его делают из куска древесины мягкой породы, так как она более звучна и легче поддается обработке. Дало фандыр чаще всего сопровождал пение и танцы. В его компании грустили, смеялись, в любви признавались. Но в начале 20 века музыканты стали от него отказываться. Посчитали слишком простым и устаревшим. К счастью, в 1938 году группа энтузиастов решила инструмент реконструировать. В результате возникли 6 разновидностей дало фандыра. Пикколо, прима, альт, тенор, бас, контрабас. И началась для инструмента новая эра. Он вышел на большую сцену и зазвучал в оркестрах. Дало фандыр стал современным, но сохранил свою суть. Ведь, согласно верованиям осетин, звучание музыкальных инструментов привлекает в дом фарн, небесную благодать. Самое доброе пожелание этого народа — так пусть в ваших домах всегда звучит фандыр, душа Осетии.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
2: Да ладно. А я думала, что я прекрасна, как вон то колечко с бриллиантом.
1: Нет, дорогая, ты прекрасна, как вот эти вот цветы.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Игла и мала, и хрупка, а сила в ней велика. Так говорит маленький, но мудрый народ ханты. В России 28 тысяч хантов. Их малая родина — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий округа. Но 33 ханта переехали с далекого севера в теплый и гостеприимный Краснодарский край. На родине хантов их маленькие поселения разбросаны на сотни верст друг от друга. И в древние времена всего несколько семей собирались только в редкие народные праздники. Один из таких праздников – Варнгахата, День Ворона, отмечался весной. Был еще и медвежий праздник, который устраивался при поимке медведя, и самый веселый Лунгутопхату – праздник середины лета. Все остальное время – нелегкие будни, наполненные охотой и рыбной ловлей. Пока мужчины ходили на промысел, женщины хлопотали по хозяйству, выделывали шкуры, шили теплую одежду и воспитывали детей. Самых маленьких детей у хантов принято холить и лелеять. Пока мать занималась хозяйством, ребенок спал или играл в люльки из бересты, подвешенной к шесту чума. Каждая мать сочиняла для своего малыша личную сказку. В этой песне были не только ласковые слова, но и пророчество ребенку счастливой жизни. И если эта песня, сочиненная мамой, не совсем нравилась подросшему ребенку, он сам сочинял себе новую или изменял старую, дополняя ее на протяжении всей жизни. Так у хантов рождались песни судьбы, и из них можно было узнать, кто хозяин песни, чем он занимается и какая у него семья. Взрослели хантыйские дети рано. Мальчик в 2-3 года уже умел набросить аркан на любой предмет, напоминающий ему оленя, а девочка — собирать из бисера браслетик. Также в детстве хантыйские девочки учились у матери всем домашним премудростям, как сшить одежду и приготовить еду. Одно из национальных блюд хантов – подавушка, по-хантыйски палек. Готовят ее из щуки. Свежую рыбу распаривают, чистят, отрезают голову и хвост, разрезают оставшуюся часть вдоль, а потом пополам. Куски рыбного филе нанизывают на специально выструганные палочки и ставят к костру вначале одной стороной, а через некоторое время – другой. Когда щука подрумянится и с нее закапает сок, она готова. Попробуйте. Получается очень аппетитное блюдо. А еще ханты очень любят пить чай. Давным-давно, до появления настоящего чая, они пили настой чаги, заваривали листья, цветы и ягоды брусники, черники и шиповника. И таким полезным и вкусным чаем обязательно поили даже случайно зашедшего в дом человека. Как только гость переступил порог дома, хозяева тут же ставят чайник на огонь. Спрашивать, будете ли вы чай, считается неприличным. Интересен способ заваривания чая. Ханты его кипятили. Причем делали это в котлах и кипятили по нескольку раз, добавляя к старой порции заварки новую. В результате получался крепчайший напиток черного цвета. Времена прошли, но до сих пор в разговоре ханты говорят не кипятить чай, а варить чай.
0: Добрые соседи!
2: Казак!

0: братцы, 88.5 FM в горячем ключе. Уключай.
1: Павло, кажуть, що ти дуже добре борща вариш.
2: А фізіономія не трісне?
1: Та хорошого борща не жалко. Нехай трещить.
2: Ну тоді давай, око помагай. Ага.
0: Казак ФМ.
3: Новости Крыма на Казак ФМ к этому часу Казаку стало известно. Сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступит 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко, общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн платформах. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: ангел мой.
1: Радио Казак FM представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут приютить у себя в подъезде сразу всех кошек района. Это наши соседи могут по крикам соседа из ванной определить, какую воду отключили, холодную или горячую. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланч, что случилось? Ты сам не свой.
1: Да что, Петрович, соседи уехали, уже месяц никто не шумит, не слушает громко музыку, не сверлит. Мне кажется, я по ним даже соскучился.

0: женщина у психотерапевта. «Доктор, мне кажется, мой муж мне изменяет. Представляете, по понедельникам он исчезает, возвращается веселый, довольный, глаза горят, а через день опять начинает брюзжать и теряет ко всему интерес». Психотерапевт: «Ха-ха-ха, так это он ко мне ходит».
1: Шутки, прибаутки.

0: бачили, що це?
1: Что кубанцы называют словом «гавиться»? Вот какие ответы мы получили от прохожих.
0: Ты бач, як оно!
2: Какой-то музыкальный инструмент, наверное, вроде дудочки.
3: Собака, она гавкает.
4: Гавиться? Ну, это какой-то глагол, судя по всему. Звучит как действие какое-то.
2: Гавиться. В станице горка. Гавиться, вот смотреть, дивиться на нее, вот что она вот высокая такая. Гавиться, может быть, такое.
1: На самом деле гавица – это жидкая каша из мелкой кукурузной крупы, заправленная луком, пережаренным на растительном масле. А вообще на казачьем столе, как и в походе, кашам отводилась значительная роль. Это было просто, быстро, а главное – сытно. Не зря у нас до сих пор бытует казачья поговорка «Щи да каша – пища наша». Оце

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Утром жена.

0: Zack FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу Казаку стало известно. Сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступит 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко. Общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн платформах. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Малуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
0: Казак-ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
0: Шутки, прибаутки.
2: Когда

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Дело было в Кучугурах. Встречаются два кумы-соседа. Один другому говорит: «О, кумы, ха-ха, да я смотрю, ты веселый. Это по какому случаю праздник?»
2: «Ну как, это того, сыну велосипед купил, обмываю,
1: тю». «Да ты же его 3 месяца назад купил».
2: «Кумы, не поверишь, там столько деталей, ха-ха».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Утренние соседи. Каково волокно, таково и полотно. Так говорят наши мудрые соседи бисермяне. Родина этого народа – северо-запад Удмуртии. Всего их около 12 тысяч человек. А в Краснодарском крае осели всего лишь 8. Это очень спокойные по характеру и работящие люди. 2-3 коровы во дворе – обычное для бисермянской семьи дело. А вообще они могут и умеют многое – сеять, пахать, разводить сады и огороды. В прошлые века многие бисермяне успешно занимались бортничеством. Бисермяне от мала до велика всегда заняты делом. Вся семья у них при работе, и только старики изредка собираются, поют свои удивительные песни, танцуют и угощаются национальными блюдами. Песня, кстати, главный козырь бисермян. Это, считай, бисермянский бренд. Называются они «Крези». «Бисермянская кресь» — это песня на злобу дня. То есть сочиняют их буквально на ходу. Однако же с акынской песней степняка крези не похожи. Восточный акын поет то, что видит, а бисермянин поет то, что у него на душе. И это существенная разница. В бисермянских песнях

0: коллеги с жиром. Такой пирог обязательно должен быть на каждом праздничном ужине. Коллега – это брюква. Пирог с ней приготовить очень легко и просто. Для теста в пол-литре воды растворить немного соли, всыпать постепенно килограмм муки второго сорта и хорошенько вымесить. Тесто разделить на небольшие колобки и раскатать из них сочник. Для начинки одну коллегу брюкву нужно очистить, промыть, мелко порубить и добавить сахар и соль по вкусу. Эту начинку положить на сочник, красиво по кругу защипить края. Выпекать пироги с коллегой лучше, конечно, в русской печи, но можно и в духовке около 25 минут при температуре 180 градусов. Горячие пироги нужно смазать топленым жиром или сливочным маслом. И такие вот с пылу с жару подавать к столу.
1: Добрые соседи. По пути с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступят 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко, общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн-платформах. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только для наших соседей лучшая мотивация работать – это не желание повышения или саморазвития, а ипотека. Это наши соседи запрещают детям играть в компьютер, потому что сами на нем раскладывают пасьянс. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович?
1: Да.
0: А ты что вчера отмечал? Так шумел, гости приехали.
1: Радость у меня. Уехали теща с тестем. Вот отмечал.

0: жена говорит мужу: «И что это мы тут вот делаем? И что это тут мы сидим?» «А что? Что-что? Мусор вынеси!» «Господи, ну только присел! А что ты до этого делал?» «Что-что? Лежал!»
1: Шутки

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а тебя когда-нибудь кусала пчела?
3: Было дело. Очень давно, когда я был маленький. Такой примерно, как ты.
0: А жало ты доставал?
3: Ты знаешь, дочь, я не помню. Наверное, доставал.
0: Интересно, зачем пчеле жало, если оно потом остается у человека?
3: Жало служит пчеле для защиты. Оно похоже на иглу, которая усеяна маленькими шипами. А от нее идет трубочка к мешочку с ядом. Вообще, пчелиное жало – довольно опасное оружие. Но пчелы используют его только в самых крайних случаях. Ты знаешь, что после того, как пчела ужалила человека, она тут же погибает?
0: Ой, почему это?
3: Как раз-таки из-за этих зазубринок, которые на нем есть. Жало углубляется в тело человека или животного и там застревает. Вытащить его обратно пчела не может. Оно отрывается от ее тела вместе с частью внутренних органов, а пчела умирает. Поэтому жалит она только когда смертельная опасность грозит не ей самой, а, например, целому улью.
0: Пап, а что делать, если пчела жужжит прямо рядом со мной?
3: Ни в коем случае не размахивать руками и не делать других резких движений. Пчела может даже сесть на тебя, значит, ее привлек какой-то запах. Но если вести себя спокойно, она произведет разведку, потеряет интерес и полетит дальше.
0: Пап, давай ты будешь все время ходить со мной. Ты большой, я буду за тебя прятаться, если пчела прилетит.
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, у меня теща очень любит внука воспитывать своего. Ну, вернулись они как-то с прогулки, а он слегка простужен и раскашлялся. Ну, она ему и говорит:
2: Андрюша, ты когда кашляешь, нужно прикрывать рот ладошкой.
1: А он ей на это отвечает:
2: ты, бабуль, не бойся, у меня зубы не вылетят, как у тебя в прошлый раз.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю.

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак-ФМ. К этому часу Казаку стало известно, сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступят 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко, общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн платформах. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

Мы разные, как краски на холсте, истории, как нитью сплетены, судьбою общую связаны навек.

0: Зрители, все те, кто присоединился к нам в видеотрансляции в этой волнах радиостанции Казак ФМ. Меня зовут Андрей Мартынюк, и сегодня мы исследуем харизматичный, веселый, интересный народ, который во все века славился своим умом и изобретательностью. У этого народа есть памятник алфавиту, который практически неизменен уже 1500 лет. Он и из твердого камня, и из мягкого хлеба может создать отдельный вид искусства. Это я про каменные кресты и лаваш, которые ЮНЕСКО признала нематериальным культурным наследием. Народ, который ко всему хорошему может добавлять слово «джан». Друзья, вы догадались, о ком мы сегодня будем говорить? И с кем мы сегодня будем говорить? В гостях у нас армяне! Ох, как хочется мне сейчас ту самую мудрость произнести, потому что именно армянская пословица гласит: «Знает больше не тот, кто дольше жил, а тот, кто дальше ходил». И сегодня в народном радиопутешествии «Добрые соседи» с Андреем Мартынюком на радиостанции «Казак-ФМ» с нами Армен Экурдоглян, режиссер, организатор, ведущий, педагог. С нами Сергей Юрьевич Гураклян, кандидат исторических наук, преподаватель. Здравствуйте, Сергей Юрьевич.
1: Барев, здесь, здравствуйте.
0: С нами Саркисова Стефания, культуролог, специалист, заместитель начальника управления культуры, молодежи и спорта местного отделения Союза армян России города Краснодар. Стефания, добрый вечер.
2: Барерико.
0: Ну и много людей, которые сегодня будут создавать нам настроение. Вот с чего бы хотелось начать? Во всех крупных странах мира проживают представители армянских общин. И больше всего в России, по-моему, более 3 миллионов. И сегодня мы хотим как раз, может быть, не просто рассказать, а еще лучше узнать именно наших кубанских армян. И в этой студии собрались представители разных мест. Это и Армавир, и Краснодар, и наше Черноморское побережье. Я думаю, что сегодняшний эфир будет максимально полезен. Вот обращаюсь к нашим гостям, которые сейчас находятся в студии. Вот если бы вам была возможность в 3 словах объяснить человеку, который первый раз столкнулся с армянами, вот что это за люди и что главного есть в их культуре? Сергей Юрьевич.
1: Сложно объяснить. Ну, я бы, наверное, сказал, что веселые, жизнерадостные, трудолюбивые, умеющие дружить, любить и радоваться вместе, уважающие всех,
0: армяне,
1: кто окружает.
2: Вы знаете, во-первых, здравствуйте, простите, не поздоровалась сразу. Для меня это про ценность семьи, про умение быть вместе в радости и горестях, про умение любить и радоваться жизни.
0: Стефания.
3: Для меня армяне – это народ-созидатель, это народ-ремесленник и люди, которые умеют дружить.
0: Перед началом нашей сегодняшней передачи мы вышли на улицы краевой столицы и людям незнакомым задали такой вопрос: а что они знают об армянах? Давайте все вместе послушаем.
4: Что я знаю об армянах? Ну, я знаю, что они любят широкие жесты. Я бы даже сказал, роскошные жесты.
5: Это очень темпераментный народ с очень горячей кровью. Именно армяне изобрели все на свете.
6: Заводной, яркий народ, который любит танцевать. И вообще такая асса.
7: Это люди, которые не только мощные и энергичные, но и супер уверенные в себе.
8: В Краснодаре их очень много. Это короли ресторанного бизнеса.
9: Армянский народ очень гостеприимен, а любимым блюдом является долма.
10: Подача шашлыка у них, фуровац называется. До сих пор они очень бережно относятся к своим традициям, в частности, там, свадебным. Знаю, что у них есть кавор, это такой крестный из семьи.
11: В армянской культуре есть удивительная резьба по камню. Это хачкары, которые несут в себе какое-то культурное, философское наследие этого народа.
12: Прекрасная нация, я знаю прекрасных представителей этой нации. И самое приятное, что это народ, который передает уважение к старшим из поколения в поколение.
13: Добрые соседи на Казак-ФМ.
0: Вот такие вот у нас армяне, вот такие вот замечательные люди. Кстати, Стефания, раз микрофон у вас сейчас максимально близко находится, с чем согласна, с чем хотелось бы поспорить?
3: Я хочу сказать, что о нас, оказывается, слишком много знают. Знают и о наших свадебных традициях, и про хачкары знают, и я очень приятно удивлена этому. Так что я согласна со всем.
0: И самое интересное, что даже мне удалось у моего друга армянина побывать и на свадьбе. Он именно мне доверил эту роль. Это было тоже очень интересно. Армине, вы тоже услышали то, что говорили люди? Вот народное мнение. Что вы по этому вопросу скажете?
2: На самом деле все верно. И я достаточно часто делаю и веду многонациональные свадьбы. Недавно именно так и было. Вы знаете... Вот очень правильно было сказано, что мы умеем хранить традиции. И они для нас наша идентичность, наш код, и мы это все перевели в быт. То есть мы на наших свадьбах это все делаем, им все это интересно. Они хотят в этом участвовать, они хотят выносить шашлык, они хотят танцевать кочари, они хотят выносить и вручать невесте купюру, как это принято было много-много лет назад.
0: И об этом мы сегодня тоже поговорим. А, Сергей, в двух словах, согласны либо нет?
1: Это я абсолютно согласен, и очень интересно, когда о себе, о своем народе слышишь извне, что думают.
0: Ну а мы предлагаем нашим слушателям присоединиться к видеотрансляции, все это можно будет сделать на нашем сайте Kazakh.fm, либо группа ВКонтакте. Сейчас будет небольшая пауза, вы на наш номер Макс, +7 928 401 2020, пишите, знаете ли вы армян, и что вы знаете об армянах, а может быть вы сами являетесь армянином, и это тоже для нас будет, да, это тоже для нас будет очень интересно. Через пару минут услышимся.
13: Добрые соседи на Казак-ФМ. Частушка для казака от Анастасии Бекетовой.

0: Хочу ремонт, как в проекте, без переделок.
1: Тогда важно, где проект собираете.
0: И где?
1: «Профимолл» – многопрофильная компания с собственной торговой маркой и полным набором решений для ремонта.
0: То есть можно собрать весь проект сразу?
1: Да, «Профимолл», когда результат совпадает с ожиданием. Тургеневское шоссе, 20/1Б.
2: Уважаемые гости и жители Краснодарского края, 6 июня на Павловском ипподроме в честь Дня защиты детей состоятся ежегодные павловские скачки. В этот день для вас предусмотрена концертная программа, бесплатное угощение в куренях, детская анимация и конный прокат. Приходите всей семьей 6 июня в 10:00. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
3: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
4: «Мюнхен» – одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды, новые коллекции. Здесь идеально все – качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар – Красная 127, Сочи – Кооперативная 8. «Мюнхен» – твой лучший образ.
5: Мы разные, как краски на холсте, историей, как нитью сплетены, судьбою общую связаны навек.

0: Я Андрей Мартынюк, это проект «Добрые соседи». Сегодня у нас в гостях армяне. Еще раз мы хотим вам сказать здравствуйте, наши дорогие.
1: И вновь барамдес.
0: Вновь барамдес. И мы переносимся из нашей центральной студии в студию, где собираются музыканты. Мы видим, что здесь уже готов улыбающийся друг нашей радиостанции «Спартак Сагарьян». Находится в концертной студии. «Спартак», если бы песня, которая сейчас открывала многонациональный застолье и праздник, звучало от армянина, какая бы это могла быть песня?
2: Ну, это могла бы быть песня, понятная для всех и уже известная очень-очень многому количеству людей. Все, я думаю, всего постсоветского пространства, и тем более России. Это песня называется «Тост».
0: Тогда мы тоже можем подпевать.
2: С удовольствием.
0: А кто может, да, и танцуйте с нами.
2: Спасибо.

0: любовью. И поем с любовью, и танцуем с любовью. Вот так вот живем на нашей Кубани, многонациональной. И сегодня на Казаке. Вот поет Спартак Сагарьян, представитель наших черноморских, хамшинских армян. А здесь, в центральной нашей студии, находятся также наши дорогие гости, армяне. Вот просто послушайте, какой фон сейчас будет звучать. Древнейший инструмент звучит в эфире нашем. Дудук. Я с радостью еще раз хочу всем тем людям, кто к нам только что присоединился, рассказать, что в нашей студии Саркисова Стефания, Сергей Гураклян и Армине Курдаглян. Добрый вечер, здравствуйте! Вот мы слышим, как звучит дудук на волнах нашей радиостанции. И тоже хотелось бы сказать, что в Краснодаре очень много есть мест, которые связаны именно с армянами, исторических мест. Стефания, вот вы сейчас в руках держите куклу, да? Вы держите куклу. И вы тоже знаете, что на волнах радиостанции при выходе передачи гости имеют возможность в наш музей народов что-то подарить. Вообще для Краснодара армяне когда-то отдали, подарили свое здание исторического музея. Это знаменитая семья, и Сергей Юрьевич нам сегодня расскажет про тех выходцев из Армавира. Вот. Стефания, так все-таки, что у вас находится в руках?
1: Краснодара. Вот такая куколка в одном из национальных нарядов армянок. Потому что у нас много нарядов, и у каждого региона есть свой наряд, и чем-то отличающийся друг от друга. Например, у арцахских армян это полузакрытая нижняя часть лица и монетки. У трабзонских армян, амшенских, да, нынешних, у них такие шляпки-таблеточки с вуалью. И у каждого из нас есть разные костюмы, но вот это такой общепринятый, скажем так, вот в этой прекрасной куколке он заключен.
0: Мы с радостью принимаем этот экспонат, и он займет свое достойное место в Музее народов на Казак-ФМ. И пускай именно по этому таразу мы будем изучать в том числе особенности культуры армянского народа. Низкий вам поклон за этот подарок. Ну и отправляемся дальше. Опять же, Хачатур, обращаемся к вам. В ваших руках находится дудук. А можем ли мы сейчас услышать эту мелодию, которая могла бы объединить с помощью дудука всех армян, вне зависимости, они здесь находятся, либо за многие тысячи километров. Вот какая мелодия может кратко, но затронуть самые глубокие чувства в душе армян, да и вообще всех людей, которые любят музыку?
2: Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Что это за мелодия?
2: Арабат Люсо.

0: мурашки идут. Вот пока звучит, опять же, вот эта вот мелодия и у нас, и в душе, и в сердце. Сергей Юрьевич, хочется задать вопрос к вам. Мы здесь слышали, что армяне — это народ, который живет в разных местах, да, и общины есть во многих местах, в том числе и на Кубани. Вот вы из Армавира, Спартак, который пел песню, он амшинский армянин, побережье представляет, армяне, вы здесь горожанка, да, из Краснодара.
1: Неправда, да. Я халкалакская.
0: Халкалакская, да. Вот. Стефания, вы представляете людей, которые...
2: Я вообще краснодарская. Да, я родилась здесь.
0: Вот здесь.
2: Мой папа родился в Ганзаке, это город Кировоград, да. А моя мама родилась уже на Кубани, ее корни идут из села Бананс, тоже недалеко от Кировобада, и из Трабзона и Джиникцы.
0: Сергей, вопрос, как армянский народ, вот соприкасаясь с другими культурами, и себя сохранял, но и брал новые у соседей?
3: Я хотел бы изначально сказать о том, почему так получилось. Да. То есть армяне не сразу... лишились родины, постепенно лишались. То есть у нас была большая территория, на которой мы исторически обитали. Но постепенно...
0: в силу тех или иных обстоятельств.
3: В силу исторических событий, не всегда приятных для нашей истории, мы покидали эти территории, земли и образовывались диаспоры в других государствах, и в том числе на Кубани. Несколькими потоками армяне заселяли Кубань, и мы всегда толерантно и добродушно по-соседски относились к народам, окружающим нас, и с благодарностью относились к вот тем народам, в чьи государства нас принимали. Да. И так произошло на Кубани после трагических событий в Османской империи. После 1915 года мы, кто-то даже пешком прибыл на Кубань, и мы вот прижились, и в общем-то, очень, я думаю...
0: Ну, это же было еще и раньше, потому что мы можем, да, опять же, встречая вас как гостя из Армавира, сказать, что там гораздо раньше они были. Я предлагаю нашим слушателям подключиться к нашей видеотрансляции, где мы продолжим разговор. Ну, а все, кто нас слушает, через пару минут вновь услышимся. Вы на волнах радиостанции «Казак-ФМ». Будьте с нами.

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море.

разные, как краски на холсте. Истории, как нитью сплетены, судьбою общую связаны навек. –

0: Это радиостанция «Казак ФМ» и ваш ведущий Андрей Мартынюк, который сегодня в радиопутешествии знакомит всех с нашими кубанскими армянами. Добрый вечер, наши дорогие! Барывзе! Здравствуйте!
1: Барев.
0: Из нашей основной студии мы переносимся вновь в студию, где собираются наши музыканты, и там я вижу Спартак Сагарьян в руках держит интересный инструмент. Спартак, расскажите, пожалуйста, что это за музыкальный инструмент и почему он у вас в руках?
2: Это кеменджи или кемечи или понтийская лира. Вас уже мы смотрели греческий выпуск ваш, да. И они вас познакомили, да, уже с этим инструментом.
0: Даже дали поиграть немного.
2: Да, да. Вот. И вы знаете, амшинские армяне, также проживавшие вот на территории Османской империи вместе с понтийскими греками, с лазами, вот тоже у себя как бы имеют такой инструмент. И на нем играют. И мы этот сохраняем, приумножаем.
0: И любите? Вот,
2: и любим, обожаем.
0: Да. Спартак, можем мы сейчас услышать песню, где был бы использован именно этот инструмент?
2: Да, конечно, я с удовольствием спою песню. Она уже как такой внегласный гимн стал амшинцев. На амшинском диалекте армянского языка песня про чабана.
0: Присоединяйтесь к нам.
2: Да.

0: Сагарян и песня «Чабан». Спартак, спасибо большое. Спасибо вам большое за то, что мы сейчас услышали и красоту языка, услышали сейчас, как звучит тот самый кимчи. И я думаю, что в финале мы сегодня попробуем даже мне, ведущему, взять и пару нот на этом инструменте. Думаю, для меня это тоже будет очень полезно. Ну, а мы переходим в нашу студию. Напоминаю, что здесь у нас гости. Это Сергей Гураклян, Саркисова Стефания и Армине Курдаглян. Здравствуйте, наши дорогие. Так, и мне вообще хочется поговорить о той мудрости, которую несет народ. И вот для меня, если ты хочешь узнать народ, то это через книгу проще всего сделать в пословицах и поговорках. И на волнах нашей радиостанции мы очень часто используем эти мудрости. Я, опять же, знаю очень много армян, могу отметить, что постучи в 7 дверей, чтобы одна дверь открылась, это именно про характер армян, что они не сдаются ни перед чем. Разные испытания, но именно та самая настойчивость, открывают перед ними двери. Не с первого раза, так со второго, с третьего. И это очень настойчивые люди. Сергей, а вот какая пословица могла быть армянского народа, могла быть девизом вашей жизни в данный момент времени?
1: Ну, вот первое, что всплывает на ум, это, наверное, вот «сделай добро и брось в море». Мы вот так говорим. То есть мы, делая добро, не ждем ответной какой-то реакции и так далее. То есть мы хотим, нам самим приятно сделать это добро.
0: Мне очень нравится эта пословица, мне очень нравится эта поговорка. И на самом деле это такой крутой жизненный принцип. Делаешь, что делаешь, и не ожидает там добра. И у тебя все придет, небо все видит. Армине, я к вам обращусь с этим же самым вопросом. Какая бы пословица могла быть сейчас вашим жизненным девизом?
2: В отличие от моих соотечественников, я так могла бы сказать, я, к сожалению, вот прямо классических армянских пословиц не знаю, но, наверное, вот это вот «относись к другим, как ты хотел бы, чтобы относились к тебе», возможно, существует такая пословица, у нас так принято.
0: Это тоже правильно, это здорово. Вот мы, казалось бы, разных национальностей, но мы здесь находим общий язык. Стефания, что является вашим жизненным девизом, если мы берем армянские пословицы?
3: Я соглашусь с Сергеем, я как человек, выросший на мультиках Роберта Саакянца, мультик «Ух ты, говорящая рыба», и там очень показан этот момент, что действительно делай добро и бросай его в воду. Оно не пропадет, добром к тебе вернется.
0: Вот, кстати, раз уж мы говорим о тех принципах, о жизненных каких-то моментах, помимо пословиц, свадьба, тот самый праздник, через который мы можем максимально быстро познакомиться с большим количеством и традиций, и понять менталитет, и понять характер. Армине, наверняка у вас здесь больше всех есть насмотренность. Вот. И если бы... Вот что должно быть, по-вашему, на армянской свадьбе, чтобы она считалась классической?
2: На армянской свадьбе должно быть весело и с душой. Это самое главное. Должно быть очень много еды, с чем я все время борюсь. В четыре ряда. Должно быть очень много танцев. Должны сохраниться традиции. И вот вы сегодня все правильно говорили. У каждого направления, у каждого региона свои традиции. И ты всегда сидишь и с семьей говоришь: будьте добры, перечислите все ваши. Потому что шаг вправо, шаг влево, и ты попадаешь в амшенских. А халкалакские это делают не так. А кировабадские вообще по-другому. Но все равно самое главное, армянская свадьба – это весело, это про семью, это про уважение к старшим, это про традиции и это про, знаете, воспеть возможность продолжить народу жизнь на этой земле. Каждая армянская свадьба – это надежда, что род продолжится.
0: Армянские свадьбы — это же не только для армян. И мы здесь также являемся очень часто, благодаря друзьям, знакомым. Если вас первый раз пригласили, вы не являетесь армянином, на армянскую свадьбу. Вот что человек должен знать, что он должен понимать и, может быть, чего-то не делать? Вот введите нас в курс дела.
2: Умоляю, выучите кочари, поздоровайтесь со всеми барев дзес, и вы будете почетным армянином этой семьи. Андрей. Будьте добры, вы уже несколько раз попросили нас сказать «Барев дзес», теперь ваша очередь, говорите.
0: «Барев дзес», мои дорогие!
2: Принимайтесь.
0: Сергей, вопрос еще к вам тогда. Вот мы же говорим, что армяне разные, живут в разных местах нашего земного шара. А есть какая-то свадебная традиция, ну, которую вы наблюдаете, как у армян Кубани, так и она может быть еще и у армян, которые проживают в других местах. Вот, что это может быть?
1: Ну, наверное, армяне тут здесь меня поддержат. Скорее всего, выкуп невесты. Да, вот выкуп невесты у всех армян практически, где бы мы ни жили, происходит. И обязательно мне нравится очень эта традиция, когда брат, выпуская невесту, должен, да, с кинжалом ее выпускать. То есть там ковор выкупает за жениха эту невесту, и вот она выходит, ее отпускает брат. Так символично получается, брат передает в руки будущего мужа, жениха, свою сестру, то есть под опеку мужа. То есть она переходит от опеки брата под опеку мужа.
2: Это демонстрация не только щедрости, но и серьезности намерений. Но есть еще

0: всегда поддерживать эту семью на протяжении всей жизни, всех кризисов, который берет на себя обязательство приучить детей этой семьи к вере, к духовности, к армянской апостольской церкви. И должен помогать семье и никогда от нее не отрекаться. Точно так же, как и его крестники от него.
1: Вопрос, раз у микрофон у вас, Стефания, а какие свадебные традиции, о каких свадебных традициях, а может быть традиции других праздников культивируются именно в вашей семье?
0: Ну, для меня лично самое лучшее на армянской свадьбе — это утро невесты. Да. Это самое веселое, это самое красивое, это хонча, корзины с дарами. Для ковора точно так же уже на банкете хонча выносится. Но также я очень люблю таросики. Это такие комплименты незамужним и холостым ребятам, девчатам, которыми благословляет невеста на скорую свадьбу своих гостей.
1: Это тоже очень интересно. А подскажите, вот у нас теперь в Музее народов на Казак-ФМ есть та самая кукла. И наряд на ней называется Тарас.
0: Тарас.
1: Тарас, да.
0: Да.
1: Вот. А есть ли свадебный Тарас?
0: Да, вот. Конечно.
1: Да, чем он отличается? От какой элемент может быть здесь максимально ярко показан именно на свадьбе в женском костюме?
0: Ну, во-первых, он белого цвета. Да. Mm-hmm. Это отличительная черта, наверное, свадебного Тараза. Да? И, насколько я помню, есть фата.
2: Есть такая.
0: Таблеточка.
2: Есть такая таблеточка.
0: Да, таблеточка.
1: Ну, а мы предлагаем нашим слушателям задавать вопросы нашим гостям. Все это можно сделать по телефону +7 928 401 2020. Если еще не подключились к видеотрансляции, пожалуйста, сайт kazak.fm, либо группа ВКонтакте. Мы прервемся на небольшую паузу и вновь продолжим общаться с нашими кубанскими армянами.

0: Прошло совсем немного времени, и кубанский казачок Андрей Мартынюк на волнах радиостанции «Казак-ФМ» в проекте «Добрые соседи» своим друзьям-армянам говорит «Барэвдзэс!» Здравствуйте! «Барэвдзэс!» Я хочу еще раз представить наших гостей. У нас находятся армяне Кубани и армяне Курдагляны. Здравствуйте, «Барэвдзэс!»
1: Армяне Кубани и армяне Курдагляны.
0: Да, с нами Сергей Гураклян.
2: Очень приятно.
0: Да, с нами здесь, в центральной студии, Саркисова Стефания.
1: Снова здравствуйте.
0: И мы также обращаем свое внимание на концертную студию. И проект «Добрые соседи», он объединяет все национальности. Я вообще хочу предложить нам всем и всем людям, которые здесь находятся, и кто слушает, и кто смотрит, вот послушать песню Арно Бабаджаняна. Это же выдающийся советский композитор армянского происхождения, и он создал множество хитов. И его хиты, его песни, они любимы во всех народах и на любых свадьбах, любых национальностей мы можем услышать следующий хит в исполнении сегодня «Спартака». Пожалуйста.
3: Прошу, друзья.

0: Сагарьян. Ах, эта свадьба пела и плясала. И сегодня мы и поем, и будем пробовать национальную кухню. И если вы еще не подключились к нашей видеотрансляции, самое время, наши дорогие слушатели, это сделать. Потому что это проект «Добрые соседи» с Андреем Мартыняком, который сегодня путешествует с армянами. Барыбдзес!
1: Барыбдзес! И посмотрите, как эта песня сейчас поддержала само название проекта «Добрые соседи». Самую знаменитую свадебную песню русских свадеб написал армянин.
0: Арно Бабаджанян.
1: И весь мир, он так и придуман, что мы единое целое. И пусть так и будет.
0: Пусть так и будет. Мы живем на Кубани, и что-то мы очень хорошо друг о друге знаем. Действительно, перенимая те или иные обычаи, традиции. А что-то благодаря нашему проекту «Добрые соседи» мы сегодня узнаем. Я надеюсь, что наш сегодняшний проект будет максимально интересен. Если вы подключитесь к нашей трансляции, вы увидите в нашей концертной студии очень интересный инструмент. Если дудук я видел, трогал, если кеменче мне тоже давали попробовать, то следующий музыкальный инструмент, который также является душой армянского народа, я увидел здесь впервые. Я предлагаю нам сейчас тоже сказать барывдзес. Да. Гуар Григорян. Гуар, здравствуйте, барывдзес. И я вижу, что в ее руках находится очень интересный инструмент, который называется армянский канон. Гуар, сможем ли мы сейчас, перед тем, как мы с вами поговорим, услышать, как звучит еще один красивый и интересный армянский инструмент? Давайте послушаем.

0: такое интересное звучание. Гуар, так что такое армянский канон? Можем ли мы сейчас именно в вашей истории услышать, что же это за инструмент? Откуда он взялся? И как у вас это все... Да, да, микрофон перед вами. Да. Что же такое армянский канон? Расскажите нам, пожалуйста, его историю.
1: Армянский канон – это наш народный инструмент. У нее, как рассказать...
0: Очень похож он и на гусли, и на арфу.
1: Смотрите, похожие инструменты. Русские гусли, да. Похожие. Китайский гуджен. Европейская цитра, арфа, похожие. Да. Иногда, смотрите, когда я на каком-то мероприятии играю, там русские ходят. Ой, русские гусли, у вас гусли? Я говорю, нет, у меня армянский канон. Но на армянском каноне у нас строено на европейский лад.
0: То есть мы можем сыграть песню
1: можем
0: любой национальности?
1: Можем играть и национальную армянскую музыку, и можем играть от классики до современной музыки.
0: Вот я здесь человек очень любознательный, и хотелось бы тоже услышать хотя бы пару тактов интересной музыки.
1: Смотрите, давно... Ну, я сыграю смуглянку.

0: Удивительно, вот так вот, да? Душа армянского народа, а может, песни играть, которые любимы и знают по всей нашей необъятной матушке России. Вар, вот вы выпускница Ереванской консерватории. Да. И мы можем, например, у вас узнать, как у носителя армянского языка. Так все-таки, в какой, когда можно использовать то самое слово «джан»? Потому что мои друзья армяне его используют очень часто. Но хочу у вас спросить.
1: Джан, вы знаете, наверное, всегда. Только могу сказать, когда нельзя использовать, когда слишком расстроена, потому что она будет звучать немножко строго и поймешь, что это не то.
0: Понимаете? А как по-армянски сказать слово «спасибо»?
1: Спасибо, шнорхакалютюн.
0: А могу ли я вам за ваше исполнение сказать «Гуарджан, шнора калутюн»?
1: Шантрем, пожалуйста.
0: Вот такой вот у нас сегодня замечательный эфир. Мы продолжаем наше радиопутешествие. Это радиостанция «Казак-ФМ». С вами Андрей Мартынюк и наши армяне. И вообще, есть такая пословица, которая мне тоже нравится, что вот в культуре армян, что ленивая рука, она покоится на пустом желудке. Вот. Но как только я попадаю своим друзьям-армянам, вот, самый скромный стол, он ломится. Самый скромный стол, он ловится. Стефания, обращусь к вам как представителю большой организации, которая также проводит собрание Союз армян России города Краснодара. Вот какие традиционные блюда должны стоять, либо любят максимально армяне? Без чего невозможно представить праздничную трапезу большой армянской семьи?
2: В первую очередь, это, конечно, хоровац.
0: Хоровац.
2: Шашлык.
0: Подождите, далеко, да, это для вас хорватство. Да. Есть особая церемония.
2: Выноса просто шашлыка, конечно.
0: Чем он вот...
2: С танцами, с песнями, порой даже с мангалом выносят шашлык. Шашлыку уделяется очень большое внимание на армянских мероприятиях. Но я скажу, что и не меньшее внимание уделяется долме. И, например, в моей семье ее готовят с бараньим фаршем. Mm-hmm. Есть также постная долма с чечевицей. И вообще классический вариант – это свино-говяжья долма. Ага. Что касается арцахских армян, это, конечно же, джингел авгац. Вот он представлен у нас сегодня. Это гата представлена общепринятая. Также есть так называемая карабахская кята, которая круглая. Ее также называют пехарч.
0: Так, здесь мы должны остановиться поподробнее, потому что мы видим здесь ту самую лепешку, вот если мы вернемся к Жингалу, да? С чем она традиционна?
2: Мы видим две даже лепешки, хочу сказать. Да. У нас есть Жингал Авгац, это традиционное блюдо с зеленью, так. 14 видов зелени, все, угу. Что растет, все туда идет. Даже
0: армяне очень рачительный народ.
2: Да, кто-то делает даже со свекольной ботвой, кто-то добавляет иногда туда гранат. А вот вторая лепешка, это называется ламаджо, также известная как армянская пицца. Это тесто как для армянского лаваша и сверху телячий обычно фарш.
0: Ну, есть такой тоже стереотип, если мы поймем, да, что армяне придумали все, и тут они уже претендуют и на пиццу.
2: И на пиццу, конечно,
0: так.
2: Но армяне 100% придумали варенье из белой черешни, папуки мураба, варенье из грецкого ореха, и варенье и компот из лепестков роз даже у нас есть.
0: Сергей, а какие национальные блюда присутствуют на столе в вашей семье?
3: Вы знаете, вот все, о которых говорилось ранее спикерами, но вот я бы хотел, наверное, выделить особое место такому национальному блюду, как хаш. Mm-hmm. Оно обладает еще и лечебными, вкусовыми и располагающими свойствами. То есть друзья могут с утра пораньше, в 5-6 утра собраться большим мужским коллективом и полдня посвятить этой церемонии
2: Поедание от хаш. И обязательно должен быть сезон. Хаш – это сезонное блюдо.
0: Да.
2: Это конец
0: везде,
2: октября и начало
3: везде,
2: марта.
3: Везде, где в месяцах есть буква «Р», вот там можно кушать хаш.
2: Апрель пропустила я.
0: Да. Я уже жду этих осенних месяцев для того, чтобы...
3: С удовольствием пригласим, приезжайте.
2: Ну, хаш также различается. Есть хаш, который делается из передних ног, есть, который делается с требухой и так далее.
0: Там давайте без подробностей.
2: Да.
0: Стефания,
2: вкусно.
0: Как загорелись ваши глаза, когда мы говорим о еде. Да. Друзья, у нас остается не так много времени, но я думаю, что мы найдем сейчас от каждого из вас совет. Нас нас слушают много людей. И кто-то сейчас заинтересовался и хотел бы для себя понять, так с чего же я могу, даже не являясь носителем армянской национальности, но чуть больше узнать о наших добрых соседях армян. Вот, Стефания, куда бы вы могли рекомендовать отправиться нашим слушателям, зрителям, для того, чтобы они увидели красоту, услышали, почувствовали, попробовали армянского народа?
2: В Краснодарском крае? Или вообще?
0: Давайте, да, возьмем Краснодарский край, и потому что... Да.
2: Я бы отправилась, наверное, в прекрасную церковь в селе Гайкадзор города Анапы. И там действительно можно прочувствовать нашу культуру в полной мере, если вы до этого, к сожалению, не были с ними знакомы.
0: Спасибо. Сергей, ваша рекомендация?
3: Так как я из Армавира, я по-другому не могу сказать. Армавир, он вообще назван в честь древней столицы Армении. Там тоже есть Армавир. И у нас в Армавире вы также прочувствуете всю полноту нашей культуры. Я думаю, вам понравится город с определенной своей... аурой, атмосферой.
4: Да. А я бы хотела сказать, добро пожаловать в любой армянский дом, в котором много детей, много родственников. И если вы будете внимательны и также добры, то вы все почувствуете даже на расстоянии от Армении. Но если говорить именно о местах, я присоединюсь к гостям сегодняшним. Недалеко от Краснодара есть такое место, которое называется Подновисла. И там есть небольшой храм, и там мемориал знаменитой героини Аршалуйс, армянки, которая спасала бойцов. Но небольшой храм, который там стоит, по ощущениям, как будто бы я захожу в храм, которому... столетия.
0: Армина, я вам хочу сказать, что буквально на этот День Победы мой кум, тоже донской казачок, он поехал туда, и он знаком с этой семьей, потому что один раз оказавшись там...
4: Я тоже доехала.
0: Да, и там живет, сейчас живет семья Аршалуйс.
4: Я знаю, да.
0: И они принимают всех. И он тоже с радостью помогал расчищать, готовить к этому празднику, и был приглашен за стол. И вот такие вот они армяне.
4: Давайте вместе скажем, добро пожаловать в армянские дома, дружите с армянами.
3: Абсолютно согласен.
0: Армянский народ неразрывно связан с Россией вековыми культурными и историческими узами, и благодаря чему многие этнические армяне, ну, это великие люди нашей страны, известные. Давайте вот, я думаю, что даже перечисление имен займет сразу несколько наших передач. Это и Вазовский, и Хачатурян, и Баграмян, и Петросян. И, это те исторические личности. Мы возьмем сейчас, в настоящее время, опять же, мы сможем и актеров интересных, и великих, и знаменитых людей. И город Краснодар, то посмотрите, он тоже от исторического музея, да, которые, кстати, вот люди из Армавира, да, семья, которая является... да.
2: Багарсуковых.
0: Да, Багарсуковых. Багарсуковых, да, семья Багарсуковых.
2: Да, это особняк Багарсуковых, вот краеведческий музей, музей, да, имени Фелицына, это Багарсуковский дом.
0: Так вот... Вот это еще раз история показывает, насколько неразрывно мы все связаны, как в нашей большой великой стране, так и здесь, в самом лучшем регионе, на Кубани. Мы благодарим наших гостей. Я еще раз представляю. Сергей Гураклян, вам большое спасибо за проделанные
3: поиски.
0: Армине Курдаглян.
4: Да. Спасибо вам.
0: Стефания. Благодарю. Тоже вам тоже большое-большое спасибо. И тоже хочется услышать. Вот Гуар, можно тоже я вас представлю? А вы несколько нот возьмете на армянском каноне, да? Потому что у нас в гостях сегодня была Гуар Григорян.

0: Спасибо большое, Эдуард Григорян. И мы начали... Спасибо. Мы начали нашу передачу со звуков души армянского народа. Дудук звучал у нас. Так вот, дудук и сейчас находится в руках нашего гостя Хачатура Ивлияна. Хачатур, можно еще вас попросить взять несколько нот на этом инструменте?
1: Я сыграю «Вартаны мор вохпа».
2: Казак ФМ.
3: Новости Крыма на Казак-ФМ к этому часу казаку стало известно. Сколько пенсионеров досрочно получат июньские выплаты, какие скверы в Симферополе выставили на голосование для благоустройства и что завоевала севастопольская теннисистка на чемпионате России в студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Более 300 тысяч пенсионеров Крыма получат в июне свои выплаты досрочно. Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, корректировка графика связана с предстоящими праздничными и выходными днями. На банковские счета жителей республики пенсии поступит 5 и 11 июня. Причем досрочная доставка затронет абсолютно все виды пенсионного обеспечения, включая страховые и социальные. Вместе с пенсиями автоматически и без дополнительных заявлений перечислят и другие полагающиеся гражданам выплаты. Для тех, кто получает деньги через почту Крыма, выдача будет производиться в привычном режиме по графику работы отделений. В Симферополе продолжается рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства. На этот раз в список объектов, которые планируется обновить в 2027 году, вошли три городские зоны отдыха. Среди них сквер 200-летия Симферополя, более известный как сквер имени Дыбенко. Общественные пространства на улице Данилова и в районе комбината Крым. Всероссийский проект проходит в рамках федеральной программы по формированию комфортной городской среды, и выразить свое мнение жители крымской столицы могут на онлайн-платформах. Севастопольская теннисистка стала бронзовым призером чемпионата России по спорту среди глухих. На главных стартах страны, которые проходили в Тольятти, в парных разрядах юная спортсменка Диана Лавлинская выступала впервые. На взрослом чемпионате она разделила третье место с напарницей из Самарской области, а в рамках первенства среди девушек повторила этот медальный успех в паре с представительницей Пермского края. Благодаря высокому результату Диана выполнила норматив кандидата в мастера спорта и вошла в состав молодежной сборной России. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове ожидается малооблачная погода, без осадков. В Симферополе плюс 26, в Феодосии и Керчи воздух прогреется до 19 градусов. В Алуште и Евпатории завтра ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае 27, в Севастополе ожидается плюс 23. Привет отправляем в село Перевальное Симферопольского района. У вас завтра 26 градусов, малооблачно и без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды, а вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».
4: Дороги радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи почти никогда не следят за детьми через приложение родительского контроля, но за курьером и таксистом наблюдают почти каждую минуту. Это у наших соседей самый крепкий и самый глубокий сон бывает только на работе. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: А что за метла и ступа вчера возле твоей двери стояли? У дочери в школе театральная постановка какая-то?
1: Не, Русланчик, это я вчера тещу домой провожал. Говорю, выходите, мама, я вам тариф «Комфорт плюс» заказал. Летите домой!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем верблюду горб?
3: Нина, это его приспособление к жизни в пустыне. Верблюд вообще очень интересное существо. Он может целую неделю не есть и не пить. Из-за этого иногда теряет до четверти массы тела. Это если воды вокруг нет. Но когда верблюд находит водоем, то может выпить до 100 литров воды за раз, столько же, сколько в половине ванны. Когда у него начинается жажда, он с большой осторожностью расходует воду. Мало писает, не потеет и даже научился собирать влагу, которая при дыхании выделяется из ноздрей, в особую складку, откуда она попадает в рот.
0: Так а в горбу у него что? Прямо склад для запасной воды?
3: Нет, у верблюда в горбу вовсе не вода, а жир – запас питательных веществ. При разложении жира из него может образоваться вода и энергия, которую мы обычно добываем из пищи.
0: А второй горб? Бывает у самых запасливых верблюдов?
3: Нет, Нина. Одногорбые и двугорбые верблюды – это два разных вида животных из семейства верблюдовые. Одногорбый верблюд называется дромадер, он родом из Африки. А в Азии живет двугорбый верблюд бактриан. К семейству верблюдовых еще принадлежат ламы и альпаки. Горбов у них нет, зато, как и у всех верблюдов, верхняя губа разделена надвое, чтобы удобнее было есть колючки.
0: Так, зачем верблюду горб? Понятно. А зачем тебе такое пузо?
2: Папа знает.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Остановил полицейский блондинку. Ну, та притормаживает, он ей в окошко наклоняется и говорит: «Барышня, будьте добры, документики ваши покажите». Она говорит: «Ой, мужчина, знаете что? Наведите уже порядок в своей этой ГИБДД. Ну, невозможно просто какой-то. Вот вчера ваши коллеги у меня права отобрали, а вы сегодня хотите, чтобы я вам их показывала. Ну, куда это?»

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Любимые кубанцы, я Раиса Гончарова, ансамбль «Родник». Приветствуем вас на радио «Казак-ФМ».

0: Zac FM.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие соглашения подписали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где строят новые молочно-товарные комплексы и как попасть на бесплатную историческую экскурсию в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Крупные инвестиционные соглашения и меморандумы подписала делегация Республики Крым в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума. Как сообщила министр финансов региона Ирина Кивика, ключевым событием стало подписание проекта по созданию круглогодичного мультиформатного курорта в Коктебеле у подножия Карадага. Инвестор планирует направить на его возведение около 10 миллиардов рублей. Кроме того, были заключены соглашения о реализации масштабных строительных девелоперских проектов на территории Симферопольского района. Сам питерский форум продлится в течение 4 дней и традиционно станет площадкой для заключения важных для всей страны контрактов и соглашений. 2 молочно-товарных комплекса начали строить на территории Первомайского и Раздольнинского районов республики. Каждое из новых предприятий рассчитано на 4000 голов дойного стада. Запуск объектов позволит поднять уровень самообеспеченности региона молоком с нынешних 40% до 50% и выше. Для достижения этой задачи будущие фермы оперативно подключат к сетям газоснабжения и электроснабжения, а также проработают удобные технические решения для транспортной доступности. Бесплатная историческая экскурсия под названием «Ялта. Право на прошлое» состоится в курортной столице полуострова 5 июня. Познавательная прогулка организована в рамках года гостеприимства. Экскурсанты вместе с гидом пройдутся по старинным улочкам, увидят знаменитые особняки 19 века, а также узнают интересные факты о выдающихся людях и голливудских звездах, чьи судьбы неразрывно связаны с городом. Экскурсия стартует в 11 часов утра от клуба «Моряков». Желающим поучаствовать необходимо пройти предварительную запись. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25. Также без осадков. Привет отправляется в поселок Первомайское. Завтра у вас ожидается до 26 градусов. Малооблачная без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».
0: Казак ФМ.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. Марин хуур – это монгольский смычковый национальный музыкальный инструмент. Он вырезан из дерева, корпус в форме трапеции, полый внутри. Верхнюю его часть, головку грифа, украшает выструганная голова лошади, пара струн сделана из волос конского хвоста. Одна мужская, в ней 130 волосков из хвоста жеребца, вторая женская, состоит из 105 волосков из хвоста кобылы. Смычок деревянный с пучком конского волоса. Согласно легендам, инструмент «Марин хуур» был изобретен в память о верном друге, коне, его хозяином. Название переводится как «лошадиный голос». Исполняя произведение, чаще всего это эпос, музыкант воспроизводит сложнейшие оттенки конского ржания и дуновения ветра в степи. Очень важен инструмент для монгольских скотоводов. Когда верблюдица становится матерью, то она из-за стресса может отвергнуть верблюжонка. Тогда монголы берут в руки «марин хуур» и играют на нем протяжную мелодию, которая успокаивает животное, и она принимает своего детеныша назад. «Марин хуур» имеет легендарную историю и традиционно хранится на почетной северной стороне юрты, принося семье удачу и счастье. Для монгола это не просто музыкальный инструмент. «Марин хуур» — это символ монгольской нации, душа народа.

Так. Казак участвовал из Вики и соглашения подписали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где строят новые молочно-товарные комплексы и как попасть на бесплатную историческую экскурсию в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Крупные инвестиционные соглашения и меморандумы подписала делегация Республики Крым в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума. Как сообщила министр финансов региона Ирина Кивика, ключевым событием стало подписание проекта по созданию круглогодичного мультиформатного курорта в Коктебеле у подножия Карадага. Инвестор планирует направить

На его возведение около 10 миллиардов рублей. Кроме того, были заключены соглашения о реализации масштабных строительных девелоперских проектов на территории Симферопольского района. Сам Питерский форум продлится в течение 4 дней и традиционно станет площадкой для заключения важных для всей страны контрактов и соглашений. Два молочно-товарных комплекса начали строить на территории Первомайского и Раздольнинского районов республики. Каждое из новых предприятий рассчитано на 4000 голов дойного стада. Запуск объектов позволит поднять уровень самообеспеченности региона молоком с нынешних 40% до 50% и выше. Для достижения этой задачи будущие фермы оперативно подключат к сетям газоснабжения и электроснабжения, а также проработают удобные технические решения для транспортной доступности. Бесплатная историческая экскурсия под названием «Ялта. Право на прошлое» состоится в курортной столице полуострова 5 июня. Познавательная прогулка организована в рамках года гостеприимства. Экскурсанты вместе с гидом пройдутся по старинным улочкам, увидят знаменитые особняки 19 века, а также узнают интересные факты о выдающихся людях и голливудских звездах, чьи судьбы неразрывно связаны с городом. Экскурсия стартует в 11 часов утра от клуба «Моряков». Желающим поучаствовать необходимо пройти предварительную запись. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Алуште ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометр покажет плюс 22. В Севастополе плюс 25. Также без осадков. Привет отправляется в поселок Первомайское. Завтра у вас ожидается до 26 градусов. Малооблачная, без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак-ФМ».

0: я танцую.
1: Чистушка для казака от казачки Алены из Армавира.
2: Эх, казак, FM волна, чудесами ты полна. Под тебя мой огород урожай двойной дает.
1: Реклама на Казак FM. Нужны биг-бэги, надежные крупногабаритные мешки.

0: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
1: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Мюнхен. Одежда и обувь, которая говорит за вас. Ведущие мировые бренды. Новые коллекции. Здесь идеально все. Качество, выбор, посадка. Для тех, кто ценит стиль. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Твой лучший образ.
3: 8 июня в Сочи в рамках конференции «Локальное радио. Инновации и перспективы» пройдут мастер-классы экспертов радиоиндустрии. Для специалистов продаж рекламы практикум проведет Михаил Анненков. Для руководителей радиостанций и программных команд о локальном коде радио расскажет Михаил Эйдельман. Чтобы попасть на мероприятие, зарегистрируйтесь на официальном сайте Российской Академии Радио.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Вечернее время – время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.

Доброго вечера и приподнятого настроения желает вам радиостанция Казак ФМ в эфире Варенички. Вечерний выпуск плюс 7-928-401-2020. Звоните, пишите в Макс. Радиостанция Казак ФМ дарит вам и сегодня, 3 июня. Заметили, что 1, 2, 3, понедельник, вторник, среда. В эту среду прям все по порядочку. Хорошее настроение. Мы хотим, чтобы все у вас получалось, чтобы небо было мирным над вашими головами, так же, как и над нашими, счастья и любви, хорошего самочувствия. Сегодня Всемирный день велосипеда. Знаете, я даже посмеялась перед эфиром, готовясь. Всемирный день бега и день велосипеда. Ну, наверное, логично. В студии Виктория Никитюк. Звоните, пишите, жду ваших сообщений. И увидела уже, что многие написали сообщения, отправили поздравления. Также буду ждать ваших звонков. Друзья, пожалуйста, с удовольствием зачитаем каждое. Вот, например, свой день рождения отмечает наш любимый сегодня сынок, внук, братишка. Наш любимый всегда, конечно. А сегодня день рождения у Вадима Андрианова из Тихорецка. Во-первых, Тихорецку большой привет от Казак ФМ. А вам, Вадим, вот такие слова. Дорогой наш именинник, поздравляем с 13-летием, с днем рождения, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, ярких, незабываемых моментов. Пусть каждый день приносит новые знания, увлекательные приключения верных друзей. Ты становишься взрослее, мудрее, и мы гордимся тем, каким ты вырастешь. Мы уверены, что все будет хорошо. Пусть все твои мечты сбываются, жизнь радует приятными сюрпризами. С любовью и теплом мама, брат Кирилл, бабушка Вера, тетя Ира с семьей и все-все родные из Среднего Челбаса. А вот поздравляют любимую мамулю Соню с юбилеем, с 50-летием. Мамуля, какая у вас еще молодая. Поставьте, пожалуйста, ее любимую песню «Желтые тюльпаны». Ну, поскольку нет звонка, я жду ваших звонков. Плюс 7-928-401-2020. Линия абсолютно свободна. Я, Виктория Никитюк, приглашаю вас к общению. Расскажите, как дела. В Краснодаре было сегодня очень тепло. Прям так вальяжно тепло по-летнему. Рассказывайте, как у вас. Подключайтесь к перекличке «Кто слушает радио Казак ФМ» прямо сейчас за пределами Краснодарского края. Мы вам всегда рады. Наташа Королева, «Желтые тюльпаны» продолжают программу.

0: Шутки на Казак FM.
1: А что это такое с вами? Не очень активность вижу вашу, очень жду. Я Виктория Никитюк в эфире, плюс 7-928-401-2020. Теплый день, теплый летний денечек. Лето вступило в свой разгар в Краснодаре. Как у вас? Звоните, пишите в Макс, плюс 7-928-401-2020. Пишите на вареник @казак.fm. Прямо жду ваших сообщений, жду вашу перекличку. И прямо удивляюсь, где вы? Здравствуйте. Хочу передать привет своей соседке Светлане Николаевне Гунько. Желаю терпения, крепкого здоровья. Тетя Светочка, все будет хорошо. Ваш ангел-хранитель с вами, Валентина Агарзаева. Валентина, какая вы хорошая, какая вы добрая. Поддержали тете Светочке настроение. Пишет из Армавира Оксана Викторовна Коваленко. С днем рождения поздравляет с 14-летием Дмитрия Алексеевича Федосимова из Белореченска. Желаем, пусть в жизни будет множество крутых побед, достойных поступков, интересных событий, успешных идей и хороших друзей. С необычайной целеустремленностью и твердой верой в себя покорять каждую намеченную вершину. Знаете ли, Дмитрий Алексеевич, если бы мне такое пожелали, я бы вот точно так делала. Желаю каждый день своей жизни встречать с улыбкой и отвагой сердца. Не знаю, Дмитрий. Оксана Викторовна прямо задала вам планку. Исполняйте, пожалуйста. У нас есть звонок. Лариса Ашбаева из Москвы. И Москва у нас первая в перекличке. Лариса, наша постоянная радиослушательница. Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Викуля и любимое наше радио Казак ФМ. Мы приехали в Староминскую, трава по пояс, и мы с ней уже...
1: Ничего, справитесь. Как с виноградом, да?
2: Да, уже справились.
1: Так. Вот.
2: Вы знаете, завтра день рождения у нашего друга из Ейска.
1: Так.
2: Александра Пыбика. Вот хочется передать ему привет от нас, крепкого-крепкого здоровья, любви, благополучия, в общем, всего хорошего. И вам, Викулечка, мы вас очень любим.
1: А я знаю, Лариса Ашбаева, вашему супругу огромный привет. Трава по пояс справились, я помню, как вы всю осень писали. Виноград, Виктория, замучились уже сначала обрабатывать, потом срывать, потом вино, да, изготавливать из своего винограда. Да молодцы вы. Молодцы. Я желаю вам успехов во всем вашему другу. И счастья, любви. И Юлия Лебедева, а у тебя день рождения, этой песней поздравляет вас наш ейский радиослушатель.

0: ЗАК-ФМ.
1: Ребята, как приятно. Ставрополь, Москва, Волгоград с нами. Вот, например, матрешка Иванова пишет. ЗАК-ФМ, прием, прием из Волгограда. Прием. И билет при нем. Мы тоже на связи. Мы на даче. Трава действительно по пояс. Всем теплый привет, пишет Танюша. Хорошего и доброго вечера. Не болейте. Я бы тут написала Тане. Правильно. Будьте здоровы. И берегите друг друга. Матрешка Иванова. И вам привет. Хочу поздравить своих родителей Илющенко Татьяну и Анатолия с фарфоровой свадьбой. Желаю совместно прожить столько же и даже больше. Мы с Сашей вас любим, написала Екатерина. Илющенко, горько вам от души. Добрый вечер, наше любимое радио. На связи Ярославль, но не Руслан, а Сергей с Екатериной. Ой, как приятно, Ярославль. Слушаем ЗАК-ФМ всей семьей. С дочкой, которой 1,5 годика. А как зовут ее? Напишите мне, пожалуйста, малютку вашу. Очень любим ЗАК-ФМ, особенно варенички. Всем теплоты, добра, уюта и замечательного вечера. А за любимую, мои дорогие, спасибо вам большое. И Ярославль в нашей перекличке. Привет, машу вам ручкой. Дмитрий Чайка пишет. Зеленокумск. О, привет. Бывали, бывали. Ставропольский край. Поздравляем Марину Валерьевну Чайка с днем рождения. Желаем здоровья от всех внучек, детей и родственников. Оксана Коваленко из Армавира еще одно поздравление прислала в программу. Татьяна Георгиевна, Анастасия Романовна сегодня поздравляют с днем рождения, с 20-летием. В Каневскую летит поздравление Александру Сергеевну. Поздравляют Кирпоту. Она сейчас в Пятигорске учится. Хочется пожелать ей в 20-летний юбилей все краски мира, все прекрасные мелодии, все звезды и солнце, и луна. Все это для тебя. Будь всегда такой же красивой, счастливой. Пусть исполняются желания и сбываются все твои мечты. Мы желаем тебе света, радости, ярких эмоций. Пусть молодость твоя будет безоблачной. Да это еще юность, 20, ребята. Полной надежды, любви. Свети, будь самой счастливой, с днем рождения. Доченьку в Ярославле зовут Дашенька. Дашенька, милая моя, прям воздушный поцелуй от ЗАК-ФМ вам, дорогая наша юная радиослушательница. Всего-то 1,5 годика. Наталья из Краснодара, добрый вечер.
2: Добрый вечер. Чайшего здоровья тебе.
1: Спасибо, дорогая.
2: Привет. Меня Афанасьев, хочу передать привет своему брату, Татьяну Александру Александровичу. Они в субботу приедут на Красную Пять выступать со своим хором. Передаю счастливые дороги. И еще у меня самый любимый привет Диме Герасименко. Песня для тебя. Всем здоровья.
1: Наташечка, и тебе здоровья, хорошего настроения. Валерия, возьми мою любовь.

0: 101FM Феодосії. Уключай. Варенички. Варенички. На Казак ФМ.
1: Друзья, к вашим сообщениям, хотя можно дозвониться, плюс 7-928-401-2020, еще kazak.fm. С удовольствием принимаю все ваши сообщения, интересно их читать. Здравствуйте, всем хочу сказать, что самое лучшее такси Эмилия, симпатичная, красивая, доброжелательная, всегда жизнерадостная, выслушает всегда пассажиров, доставит все вовремя с улыбкой на лице. Ты супер, ну, дай бог, не знаю, кто такая, но Эмилии, наверное, приятно. Хутор Голицын, добрый вечер, Виктория, привет вам, на связи, как говорится, зашли домой с огорода без задних ног, бывает, друзья. Сейчас спустился дождик, вот это да. Передаю привет деткам, внучатам, соседям, кумовьям, сватам, казачку, вам, Виктория. Здоровья, счастья, Светлана Куричева. Свет, ну это же здорово, когда зашли домой и пустился дождик. А не выгнал вас с огорода, да? Добрый вечер, варенички с Викторией. Оренбург на связи. Пью кофе, слушаю казачка в компании милых шиншилл. О, как здорово. Массаж-врач. Вот такая подпись. Я, знаете, что хочу сказать? Я бы тоже в компании своего попугая. Причем, знаете, когда идет радио Казак ФМ, да, в выходные, слушаем с ним, если варенички по вашим письмам, а я радио слушаю тогда, когда готовлю. И знаете, вот так интересно получается, если мой голос в эфире, так интересно меня попугай смотрит, если кто-то другой зазвучал. Ну, например, Екатерина Полукарова или Юлия Сорока. Так он на меня с удивлением смотрит. Это как так? Ну и такое бывает, говорю, тоже. Ну как ты хотел. Анатолий из Литвы, привет и вам. Всем-всем слушателям коллективу «Казачка» добрейший вечер, наилучшие пожелания. Поздравляю внучку Жанетту Кравцову. Имя-то какое. С днем рождения. Крепчайшего здоровья. Здоровья, успехов во всех начинаниях. Институт окончила. Магистратуру окончила. Работа есть, а дед ждет правнука. Имей в виду, это наказ деда. Ой, я согласна. Жанна, это подарите уже красавца или красавицу. Ну, а погодка у нас отличная. Тепло, солнышко, настоящее лето. Еще раз всем всего самого наилучшего. Еще раз Ярославль, Ставрополье, Москва, Волгоград и Литва. Привет вам огромный. И Оренбургу тоже.

0: предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Мареночки! Мареночки! На Казак-ФМ!
2: Это программа «Варенички» на радио «Казак-ФМ». И хочу рассказать вам, какой казус сегодня случился на радиостанции. Наша замечательная Настя, которая ходит за письмами, сегодня принесла письма. Ну так, наверное, штук 40, и 20 из них на 21 декабря, на 22, на 12 декабря. Вот к 20 отделению связи у меня большой вопрос. Это как? Это как? Это какая-то целая коробка или что? Вот где были эти письма все эти дни? А потом вопросы к Виктории Никитюк и к радиостанции «Казак-ФМ». А как это так? А почему не прочитали? А почему и обиделись, и больше не пишем? Так вот, я вам хочу сказать. Вы знаете, что «Казак-ФМ» любит вас, дорогие. Вот я вам говорю, дорогие, любимые наши, не просто так. Я хочу сказать, что даже из этих писем какие-то приветы. Вы не бросайте программу по вашим письмам. Я вас призывала вчера, рассказывала вам, что очень люблю, когда вы пишете эпистолярно, то есть берете ручку, бумажечку. Никаких коммерческих отношений у нас с почтой нет. Просто мне очень приятно. Вы можете в один конверт несколько писем ваших на несколько программ положить. Только, пожалуйста, отдельный листочек. Уж на листочках не экономьте. И пишите какие-то. Вот сегодня тоже истории зачитывала из этих писем, которые не долетели на декабрь. Но я вам обещаю, что все приветы, поэтому слушайте в субботу и воскресенье, я передам из этих писем, ни одно письмо не останется незамеченным. Очень обидно. Там и 98 лет. Такие даты замечательные. И 50-летие, это же понятно, что золотой юбилей. Ну вот пришли на 19, 20, 21 декабря, пожалуйста, на 1 января. Сегодня нам принесли эти письма. На 11 января. Как вы себе думаете, полгода, где были ваши письма? Я не знаю. Друзья, читаю далее ваши сообщения. Руслан из Ярославля присоединился к ярославским друзьям. Бжедуховская сегодня огромный привет. Особенный. А у нас Евгений из Краснодара на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем, Жень.
3: Ой, сегодня столько поводов поздравить. Очень много есть кого. Хочу поздравить, начать подружки детства Олю Будко. Поздравляю с рождением сына. Желаю им крепкого-крепкого здоровья, чтобы у них все было замечательно. Второй повод. У другой подружки день рождения сына, 13 лет, Андриана Вадюша. Также здоровье, здоровье. Это самый ценный ресурс в наше время.
2: Мы про Вадюшу уже наслышаны, да.
3: Да. А вот самый такой повод, который ближе к сердцу, это юбилей свадьбы моей родной старшей сестры. Таня, Толик, поздравляю вас с этим юбилеем. Желаю вам мира, добра, чтобы детки вас любили. Они у вас уже взрослые. Катюша заканчивает 9 класс. Саша заканчивает техникум. В общем, начинается самое интересное. Добрый путь, ребята.
2: Я хочу, Евгений, и вам пожелать счастья. Это наша постоянная радиослушательница. Но я, как ведущая программы уже 15 лет на радио «Казак-ФМ», Ирине Быковой, маме Евгении, передаю привет. И, конечно, бабушка счастливая. Вот только у Евгения трое деток. И мы в одном районе какое-то время проживали. И Евгения по голосу меня узнала в «Магните», в одном из магазинов, так скажем. Поэтому передаю огромный привет. И хочу передать привет той женщине, которая недавно, вот прям вот на днях, я зашла в автобус, поздоровалась с водителем, она прям привстала и говорит: «Здравствуйте». Я говорю: «Здравствуйте». Друзья, всем доброго вечера желает радиостанция «Казак-ФМ». Нашу программу продолжает Сергей Любавин песней «Свадьбы».

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Но ведь никто не сможет со мной поспорить с ведущей этой программы, что здесь здорово, что здесь поднимается настроение. И очень здорово с вами в одной компании. Так, Светику Сакуры привет передает Руслан из Ярославля. Еду с работы, слушаю мое любимое радио и просто кайфую. Руслан, это же здорово, когда настроение хорошее именно на нашей волне. А Веточка Сакуры пишет, а я знаю, что и правда так носят письма. Я родственникам отправляю открытки, они нам из Воронежа очень долго отправляют и очень долго ждем писем, да. Обожаем вас, Викуля, как только будем в Краснодаре, привезем свое вино. Привозите на радиостанцию. Лариса, спасибо вам. Как интересно. Вы знаете, мы обожаем нашего радиослушателя настолько, что двери радио Казак ФМ всегда открыты. Ну, а если еще с такими подарками придете, почему нет? Знаете, заводчик и любитель шиншилл Роман из Оренбурга дозвонился. Добрый вечер.
2: Спасибо. Добрый вечер. Всем большого, хорошего настроения, хотя еще больше.
1: Так.
2: Только я не заводчик, я только начинаю.
1: Ну, пробуйте все-таки. 6 штук, ничего себе. Все себе, 6 штук, да.
2: Не, один мальчик, один маленький пока еще. Он только родился. Вот, так что мы...
1: Пробуем.
2: Ну, пробуем, да.
1: Да. В общем, Роман сказал, давайте про настроение. А я говорю ему, дрозды и баба Нюра, настроение у тебя, настроения нет, у меня нет. Никто первый не сказал привет, а мы-то всегда говорим вам на радио Казак ФМ. Привет, мы вас любим. Еще один звонок приму, +7 928 401 2020. На любимой волне звоните. Завершим наш эфир вместе с вами. Я, Виктория Никитюк, жду звонка.

0: Казак FM.
1: Не забудьте первым или вторым сказать привет, потому что это поднимает настроение. А еще я всегда, как ведущая программы «Сваха», вам говорю, пожалуйста, видьте друг друга на улицах, в любимом дворе, в транспорте, обращайте внимание друг на друга. Это же легче всего. Вот, Лариса спрашивает, а вы когда в отпуск собираетесь, в июле или в августе? Лариса, в конце июля пойду в отпуск. Вот ведь какие радиослушатели. Давайте выслушаем Екатерину из Краснодара. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я рада вас слышать.
1: А я вас.
2: Очень вас люблю. Передача самая любимая.
1: Так.
2: Я сегодня хочу поздравить очень близкого и дорогого нам человека, Щербань Илью Владимировича. Он рожден в Советском Союзе, он рожден в СССР. Сегодня ему исполняется 73 года.
1: Так.
2: Это настолько добрый, доброжелательный, положительный человек. Поэтому мы от имени его бывших, нас, конечно, судьба разбросала по всей стране, от бывших его соседей поздравляем его. Да, это семья Дудник, Колесник, Кутала, родственники Спеска, Щербань, Канунника. Желаем крепкого ему здоровья, долгих и счастливых лет жизни и как можно больше радости. И хотим, чтобы...
1: Прозвучит песня,
2: он услышал,
1: да.
2: Чернобровую казачку.
1: Да, я знаете, что хочу сказать? Дорогой человек из Советского Союза, как вас любят. Сколько семей вас поздравили. Именинник, поздравляем от души. Желаем быть таким же любимым, таким же востребованным. Здравствуйте, поздравьте моего брата Ярослава Старченко из поселка Ильский с 25-летием. Да поздравляем же, Ярослав, от души. Он самый лучший брат на свете, написал Глеб. Друзья, с вами было очень хорошо и приятно. Это Казак FM. Варенички завершились. До встречи. Завтра вы встречаетесь с Алексеем Орловым. Я, Виктория Никитюк, услышусь с вами уже в пятницу. Не пропускайте варенички. Пока.

0: Ісак ФМ.
1: Новости Крыма на Казак ФМ. К этому часу Казаку стало известно, какие соглашения подписали на экономическом форуме в Санкт-Петербурге, где строят новые молочно-товарные комплексы, и как попасть на бесплатную историческую экскурсию в Ялте. В студии Владимир Троицкий. Здравствуйте. Крупные инвестиционные соглашения и меморандумы подписала делегация Республики Крым в рамках первого дня Петербургского международного экономического форума. Как сообщила министр финансов региона Ирина Кивика, ключевым событием стало подписание проекта по созданию круглогодичного мультиформатного курорта в Коктебеле у подножия Карадага. Инвестор планирует направить на его возведение около 10 миллиардов рублей. Кроме того, были заключены соглашения о реализации масштабных строительных девелоперских проектов на территории Симферопольского района. Сам питерский форум продлится в течение 4 дней и традиционно станет площадкой для заключения важных для всей страны контрактов и соглашений. 2 молочно-товарных комплекса начали строить на территории Первомайского и Раздольнинского районов республики. Каждое из новых предприятий рассчитано на 4000 голов дойного стада. Запуск объектов позволит поднять уровень самообеспеченности региона молоком с нынешних 40% до 50% и выше. Для достижения этой задачи будущие фермы оперативно подключат к сетям газоснабжения и электроснабжения, а также проработают удобные технические решения для транспортной доступности. Бесплатная историческая экскурсия под названием «Ялта. Право на прошлое» состоится в курортной столице полуострова 5 июня. Познавательная прогулка организована в рамках года гостеприимства. Экскурсанты вместе с гидом пройдутся по старинным улочкам, увидят знаменитые особняки 19 века, а также узнают интересные факты о выдающихся людях и голливудских звездах, чьи судьбы неразрывно связаны с городом. Экскурсия стартует в 11 часов утра от клуба «Моряков». Желающим поучаствовать необходимо пройти предварительную запись. На этом все. Далее расскажу о погоде. Завтра на полуострове сохранится малооблачная погода. День пройдет без осадков. В Симферополе до 27 градусов. В Евпатории и Феодосии воздух прогреется до плюс 23. В Керчи и Ялуште ожидается 24 градуса. В Ялте и Бахчисарае термометры покажут плюс 22. В Севастополе плюс 25. Также без осадков. Привет отправляется в поселок Первомайское. Завтра у вас ожидается до 26 градусов. Малооблачная без осадков. Думаю, вашему желаю хорошей погоды. Вам добра и удачи. Владимир Троицкий, радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Владимир Плешаков. Сказка об утюге и прекрасной ленточке. Его все считали волшебником. Был он старинный и тяжелый. Стоял он в шкафу на самой верхней полке и неделями дремал в прохладной полутьме. И лишь по субботам его вытаскивали на стол, протирая большие блестящие бока и включая в электрическую розетку. Звали его очень просто – Утюг.
2: «Как я долго спал!»
1: – бормотал старинный утюг. В это время на столе появлялась груда рубашек, галстуков, красивых платьев и занавесок. Мятой кучей лежали они, жалуясь на свою судьбу, которая трепала их в стиральной машинке, безжалостно мотая в мыльной воде. И только когда их выносили на улицу сушиться на веревочке, наступало для домашних вещей спокойное житье на свежем воздухе. Зимой, правда, было холодновато, но зато так приятно пахло морозной свежестью, когда вещи заносили в тепло дома. Вздыхал на столе утюг. И вещи понимали, что настал в их жизни какой-то великий час. Старик бережно разглаживал морщинки на пиджаке и пропаривал складки на занавесках. Было вещам тепло и приятно, словно в деревенской бане. Утюг прогревал им недуги складки. Они млели под ласковой ладонью и молодели на глазах, превращаясь в новенькие, яркие и красивые, как прежде, вещи, которые так нравятся людям. Поэтому после забот старого утюга вещи уже не висели забвении в темноте большого гулкого шкафа, а то и того хуже в пыльном чулане для старья. Их вновь доставали, надевали и выводили погулять на свежий воздух, на работу или в театр. Ведь так хочется после долгого прозябания в шкафу вновь появиться на людях, других посмотреть и себя показать. Утюгу очень нравилась его волшебная работа. И приступая разглаживать морщины, особенно красивых и нарядных вещей, он в порывах доброты так раскалялся, что потом сердито шипел на складки.

0: будет хорошо.
1: И вот однажды в куче вещей он заметил ярко-синюю ленту. Она была такой чистой синевы, что напоминала весеннее небо или море в солнечный день, или голубые глаза одной маленькой девочки, которая носила бант из этой ленты в своих прекрасных светлых волосах. Все мальчишки на улице оглядывались на ее великолепную синюю красоту. А сейчас ленточка была бледная и измятая после стирки. Старый утюг так расстроился, что его щеки распламенились и раскраснелись от жара.
0: «Сейчас я тебя разглажу!»
1: Зашипел он и коснулся краешка ленточки, вежливо поглаживая складочки. Только и успела прокричать прекрасная ленточка, и тут же расплавилась, ведь она была капроновая.
2: Тут даже волшебная швейная машинка уже не поможет.
1: Только и сказали вещи в шкафу. В доме была еще одна полезная и волшебная вещь – швейная машинка. Ее история очень поучительна. Она про вредную зависть и большое трудолюбие. Но это уже совсем другая история, малыш. А теперь самое время засыпать. Сладких тебе снов!

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, я вам так скажу. Несмотря на то, что я тут периодически анекдоты про алкоголь рассказываю, вы помните, алкоголь на самом деле это очень тонкая вещь. Нужно быть аккуратным. Вот, например, бокал шампанского превращает Елену Прекрасную в Елену Премудрую. Два бокала в Елену Прикольную. А вот три бокала уже в лягушку-путешественницу.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Пока в поле дым, да и снег лежит.

0: чудо.
1: Ведь только мамины глаза
0: поймут, когда твой мир запутан.
1: Она простит тебя за все
2: и будет ждать звонка ночами.
3: И если на душе темно,

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших! Казак FM.
1: Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

тихо лодочка плывет, ай, на лодочке казачек, а песню вольную поет, ай, он поет про своего, а про товарища дружка, а только рядом нет его, верно, друга казачка.

Я только рядом, нет его. Верно, друга казачка, ай, ночу вашего

0: 104.9 FM в Ейске. Включай.
1: Всем привет!

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения.

0: Как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни!

Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.